0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Знай наших.

0: Ку-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. С 25 по 27 июня в Минске пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России, одним из событий которого станет выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли. 27 июня на полях Минского международного выставочного центра «Белэкспо» выставка-ярмарка будет открыта для всех гостей и посетителей с 11 до 18 часов. Вход бесплатный. Организаторы готовят активности для детей и взрослых от дегустации до интерактивных презентации мастер-классов. Участники выставки-ярмарки предложат широкий ассортимент продукции, среди которой продукты питания, сувенирная продукция регионов, косметика, игрушки и иные товары народного потребления от производителей Беларуси и России. Российскую сторону представят производители и ремесленники из Владимирской, Калининградской, Московской, Пензенской, Псковской, Тульской областей и Краснодарского края. Белорусскую часть – все регионы страны и город Минск. В составе экспозиции выставки-ярмарки крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства и продовольствия, отраслевые холдинги и объединения, заводы и фабрики, частные производители и специализированные производства. В Брестском городском исполнительном комитете продолжает свою работу общественная приемная. Она работает каждый четверг с 17 до 19 часов в кабинете 102 в здании горосполкома. Очередная консультация пройдет завтра. Брещанам предлагают обратиться за помощью к специалистам по вопросам индивидуального строительства. Прием будет вести Управление архитектуры и градостроительства горосполкома. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос специалисту по телефону 30 18 38. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: У нового хоккейного клуба «Зубры» сформирован тренерский штаб. Команду возглавит Богдан Рыбачук. Ранее наставник успешно работал в «Динамо Олимпик», взяв 2 чемпионских титула «Бетера» высшей лиги в качестве ассистента. Ярослав Масленников и Игорь Карабанов – помощники главкома с опытом работы в тренерском штабе «Бреста». Артем Хомяков – тренер-администратор. Игорь Карабанов – тренер-сервисмен. Алексей Денисов – тренер по индивидуальному развитию. Автомобильное топливо в Беларуси с сегодняшнего дня подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо. С сегодняшнего дня уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси изменится на 1 копейку и составит на АИ-92 2 рубля 58 копеек, АИ-95 2 рубля 68 копеек, АИ-98 2 рубля 90 копеек, дизельного топлива 2 рубля 68 копеек. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
0: Слухай наших.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Это мы, друзья мои, команда утреннего шоу. Всем привет, привет, привет. Если вы сегодня действительно переводили будильник и, возможно, проспали 7.06, а может быть, действительно, будильник, знаете ли, поставили на раннее утро, чтобы устроить свидание ранним утром. Друзья мои, мне кажется, вот такой жарой летней порой свидание нужно устраивать либо ранним утром до работы, когда еще прохлада дышит тебе в лицо, в спину и все части тела. И, в общем-то, от этого становится, ой, как хорошо, когда холодок по спине не от какого-то события будоражного, правда, а от приятности. Ну и вечером, в том числе, когда прохлада опускается на город, вот тогда, вы знаете ли, как-то глаза смотрят выразительнее на все, что происходит вокруг. Ну и, конечно же, становится хорошо. Мы здесь ранним утром для того, чтобы устроить вам хорошо с утра. Если будильник откладывали, знаете, ничего страшного. Мы делаем то же самое. Еще 5 минут. 5 минут.
2: Ой, умеем, знаем, практикуем. И, собственно, любим. Любое свидание должно заканчиваться чем-то приятным. Надеюсь, что ваше свидание с самим собой, с природой, погодой, ну и какими-то утренними привычками, в принципе, и началось, и продолжается до сих пор очень даже приятными мотивами. Ну и, собственно, мы в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», Юлия Майская и Влад Романенко, готовы вас в этом поддержать, продлить, как-то вот настоять на всем этом и, конечно же, знаете, забрать частичку чего-то хорошего и, соответственно, поделиться чем-то приятным с вами. Но посредством обратной связи студийного вайбера плюс 375 код 33, я напоминаю, 3990011, вот туда вы можете отправлять все, что вашей душе угодно. Поздравления! Приветствовать. Привет и какие-то интересные пожелания, ну и, конечно же, какие-то, знаете, события, которые вас будут сопровождать сегодня на протяжении всего этого утра, тоже там.
1: Друзья мои, а еще можно, знаете, что сделать? Правильно, с самого утра написать нам в рубрику «Сплю и вижу». 33-код-39-9-0-0-11. Что снилось, что взбудоражило, что порадовало, от чего не хотелось просыпаться и врываться в реальность, тоже обязательно нам расскажите. А вы знали, дорогие люди, что сновидения со вторника на среду и именно так часто считаются вещами и могут подсказать правильное решение в сложной ситуации. Кто там говорил? А, еще и с четверга на пятницу. В общем, что не день, то праздник. В следующей рубрике мы на деле это докажем, друзья мои. А еще скажем, что среда – идеальный день для устройства на новую работу либо собеседование. Как вам такая история? Как такая? Сейчас кто должен сказать, подождите, я еще со старой не разобрался, чтобы на новую устраиваться. Друзья мои, в общем, среда – старт нового дня, середина рабочей недели, до выходных ровно столько, сколько осталось за спиной. И поверьте, этот путь будет идеальным, классным, смелым, смешным и бодрым, а самое главное, музыкальным. Есть одно маленькое условие. Если вы утро нового дня встречаете в нашей компании, привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
3: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио. Радио.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ой, да, друзья мои, любопытно, что сегодня день собрал в себя множество интересных событий, множество праздников. Тут вам и профессиональный день, и день, в общем-то, ромашки. Кто любит гадать любовь на любовь, кто ее еще не дошел, то я уверена, что после гадания сегодня, именно 24 июня, на ромашке любит-не любит, найду-не найду, придет-не придет, суженый-не ряженый и так далее. Обязательно сегодня кого-нибудь встретите. А еще сегодня день феи. Если вдруг вас с самого утра ваш благоверный, да, озадачил, а потом прилепил к вам комплимент: ты моя такая просто искусительница, ты фея моя. Принимайте это на свой личный счет. Так и есть. Все мы, девчонки-феи, иногда. А особенно, когда начинаем мудрить на лице друг друга. Я про что? Сегодня Международный день визажиста. Да, друзья мои, день мастеров, которые, конечно же, кистью и палитрой умеют и подчеркнуть естественную красоту, и превратить человека, мне кажется, для инопланетянина в съемок какого-нибудь крутого фильма. В общем, хороший визажист, я вам скажу, это наполовину даже, ну, я бы сказала, художник настоящий, да. Наполовину психолог, ведь работать приходится с самыми волнующими холстами. Лица у нас, девчонки, у всех разные. Что поделать? Тут отек, тут прилетело, тут улетело. В общем, да, между легким макияжем, как будто без макияжа, и многочасовым гримом, друзья мои, есть большая-большая разница. А еще вам скажу, что в истории бьюти-индустрии случались даже опасные тренды. Вот все сейчас, да, красятся перед камерами. Так вот, например, в викторианскую эпоху визажисты применяли средства с содержанием свинца, девчонки, а для блеска глаз закапывали у них ядовитый сок. Представляете, для того, чтобы, ну, ясный глаз был, как у сокола.
2: Ну, красота-то страшная сила, понимаешь, Маська? Ужасная сила, я бы даже так сказал. Ну, еще один необычный праздник действительно отмечается сегодня. Это праздник чувств, и он, кстати, говорит нам о том, что вот в повседневности мы очень редко прислушиваемся к самому себе, и пора бы уже остановиться, сделать небольшую паузу. Нет, не нужно делать это, если вы держите путь дорогу в сторону работы, ну, по крайней мере, как минимум, по прибытию туда, немножечко, знаете, помедитировать, закрыть глаза, вздохнуть вот этой вот крепкой грудью полной, ну и, собственно, вспомнить какие-то приятные моменты. Вот выделяют все-таки 5 чувств, такие самые-самые распространенные. Вот есть, знаешь, Юля, вот это вот то 6-е чувство, когда... Слушай, наверное, все-таки не стоит брать вот эту вот рыбу по акции. Или давай мы лучше сегодня немножечко задержимся, чтобы раньше работы не уходить. А вдруг начальник на глаза попадет. Вот как можно назвать это чувство? Чуйка?
1: Ну, чуйка, наверное, да? Интуиция, еще как-то, уж я не знаю. Друзья мои, ну праздник чувств, день, ты про него же рассказывал,
2: да,
1: сейчас?
2: Да, абсолютно.
1: Так вот я хочу сказать, что вот у меня такой праздник каждый день, потому что я, а, чую, б, чувствую, в,
2: чувствую.
1: Абсолютно верно, друзья мои. Вообще праздник чувств, день, который предлагает замедлиться и вновь ощутить мир всеми 5 чувствами. Да, вкус утреннего кофе, запах летнего дождя, прикосновение теплого ветра ранним утром и понять, друзья, что на деле жизнь не просто жизнь. А, в общем-то, что не день, то праздник. Повторим.
2: Хорошо.
0: Что не день, то

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый при 8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит 23-28 градусов. В Барановичах от 24 до 26 тепла. В Пинске и Бресте сегодня 26-28 тепла.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Только самые топовые треки здесь у нас на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Ну, что можно вот сделать для того, чтобы действительно получить подзарядку и при этом немного полениться с самого утра? Да, не до зарядки, правда, да? Не для активных видов спорта я рождена, скажет кто-то, кто посмотрит, не знаю, подтягиваясь в своей пижаме в окно и увидит красивого бегуна, который бегает, например, по парку с 5 утра. Есть такие? Есть такие, могут быть. Ой, друзья мои, в общем, сегодня здесь в рубрике «Топ-3 самых» мы расскажем о тех, кто, а вот о ком речь пойдет, и в списке ли вы, узнаем прямо сейчас.
1: А мы сейчас полунамеков начнем, потому что одни люди вроде как выходят из себя из-за серьезных проблем, а вот другие, например, из-за звука клавы, из-за неправильно поставленной стопки бумаги, из-за фразы «встретимся около 8», что-то типа того. Вот, кстати, поговорим сейчас о топ-3 знаков зодиака, которые раздражаются по каждой мелочи. И в этот список входите вы, дорогие девы. Дева, в принципе, не злится, потому что кто-то что-то сделал, она злится, если это сделано неправильно. Криво расставленные стаканы, понятно, плохо протертый стол или письмо без приветствий, без вот этой вот пресловутой скобочки, кавычечки в конце. В общем, все это воспринимается как мелкий удар по ее внутреннему самолюбию. На втором месте у нас оказались овны. Это такой знак действия, он идет прямо к цели и не понимает, зачем вообще, в принципе, тратить время на лишние детали. Его раздражает не сама мелочь, а то, что она замедляет общий темп жизни. Ну и на третьем месте у нас расположились близнецы, в голове которых словно переключатель вкладок. Если разговор длится на пару минут дольше, чем нужно, их мысли уже где-то там далеко. Попробуй отыщи. Ну и тогда начинает все раздражать, все и вся, и темп речи, и паузы, интонации, и лишние детали. В общем, особенно тяжело близнецам слушать длинные истории, которые можно было рассказать примерно в двух предложениях, еще лучше вообще в двух словах.
0: Ну, раздражение — это такая штука, которой не хочет быть никто обладателем, правда? Потому что раздражение так или иначе считывается у тебя на лице, возможно, чувствуется в голосе, да и вообще в интонации в том числе. А вместе с тем, это раздражение, эмоция возникает, когда реально расходятся вот эти ожидания с тем, что ты по итогу получаешь, друзья мои. Ну и вместе с тем, часто досада является предшественником более сильных эмоций, друзья мои. А потом еще вспыльчивость вот эта раздраженная, когда появляется, когда стресс, когда ты не доспал, когда ты вместе с тем переспал, друзья мои. Тревожность по всем этим пунктам выше, если особенно не дома ранним утром проснулся и не понял, где я, что я, как я. Вот, вот тогда, знаешь, эти люди так или иначе думают, так, а что вообще день грядущий подготовил мне? Проснулся не там, вообще не в том районе, не в том городе. Вообще, что будет со мной сегодня, друзья? Что будет с каждым из вас сегодня? И что день грядущий подготовил для каждого представителя зодиакального круга? Будем разбираться совсем скоро. Гороскоп через музыкальный трек. Дождитесь.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Можно и нужно сегодня влюбляться. Кому это будет сегодня показано, особенно будем разбираться сегодня. Итак, день грядущий готовит для овнов что? Рассказывай.
2: Итак, с удовольствием. Сегодня представителям этого знака продемонстрируют недюжие стратегические и тактические способности. В общем, попытки отговорить его от намеченных планов обернутся лишь неприятностью, поэтому не лезть куда ни попадя.
1: Итак, тельцы, среда может принести сегодня хорошую новость, связанную с деньгами, покупками или бытовыми вопросами. И, кстати, обратите внимание на детали. Именно там скрыта выгода.
2: Близнецы, кстати, сегодня проявят завидное упорство в любом, даже самом незначительном вопросе. И переубедить их будет сложно, но, скорее всего, через пару дней причина спора покажется им самой мелкой и несущественной.
1: Раки, сегодня полезно доверять своему опыту, да, в середине рабочей недели, в среду. Вы уже, раки, знаете гораздо больше, чем думаете. И, кстати, раки, не сомневайтесь сегодня в решении, которое давно созрело внутри вас.
2: А вот у льва острится родительский инстинкт, мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком будут посещать его неоднократно. В общем, есть шанс вывести отношения на новый уровень.
1: Девы, некоторые вопросы сегодня неожиданно начнут решаться сами собой. Пара-пара-пам, как я говорю. Иногда лучший способ добиться результата – не мешать процессу. Согласитесь, правда? Ну, девы, совет такой дают астрологи вам сегодня. Сосредоточьтесь на главном и отпустите мелочи.
2: Весы будут упорно стремиться к своей цели, особенно если она связана с финансовой выгодой. Попытки отговорить их будут восприняты как шутка. Новые планы будут реализованы, пусть и с другой стороны.
1: Скорпиончики, сегодня не стоит торопиться с выводами. Новая информация может изменить ваше мнение о ситуации. И, кстати, скорпиончики, оставьте пространство для альтернативных вариантов.
2: Стрельцы могут обнаружить в себе сегодня неожиданную гибкость и дипломатичность. Это может показаться уступчивостью, но на самом-то деле согласие с чужим мнением будет лишь способом избавиться от оппонента.
1: Козероги, хороший день сегодня для наведения порядка в делах и планах. Это освободит место для новых возможностей. Кстати, козероги, завершите то, что давно требует финальной точки.
2: А вот день Водолеев пройдет под знаком повышенной деловитости. Вам покажется, что собственной активности недостаточно, и вы попытаетесь вовлечь свои дела окружающих. Главное делать это ненавязчиво.
1: Рыбы, что касается вас, день располагает рыб к приятному общению, спокойному движению вперед, без рывков, но с хорошим результатом. И, кстати, рыбы, не сравнивайте свой путь с чужими. Сегодня важно двигаться в собственном ритме. Вот такие рекомендации. Романец, скажи, мы всех прочитали? Либо твое лицо мне показалось, что мы кого-то могли пропустить, либо повторить?
2: Мое лицо показало тебе, знаешь, я вот забыл пропустить утренний стаканчик кофе. Вот это честно.
1: Ну что, по кофе вообще среда обещает. Обещает быть удачной для каждого. Не упустите возможность. Просыпайтесь в нашей компании.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины.

0: 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: смотрю и вижу.
1: Итак, друзья, ну что, насыпало сообщений. Сегодня кому-то снились кошмары, и это все не просто так. Дело в том, что за окном жара, и ночью тоже жарко, и как бы ты ни включал кондиционеры, одного, значит, продувает, кто-то накрывается с включенным кондиционером одеялом, мол, да мне холодно. Тот второй, который лежит без дела, кричит, да мне жарко, она меня продует, я не смогу завтра пойти на работу. А тот ей, да нет, все нормально, давай тогда окна откроем. И вот так целую ночь, потом она, майские жуки летают. Закрой окно. Слушай, вообще вот это, знаешь, во всех квартирах Бреста и Брестской области майские жуки. А ты видел, они как торпеды летают сейчас по вечерам?
2: Слушай, ты знаешь, что наблюдал за этим очень часто, но благо мне не

0: позволяет, значит, нет, мне позволяет мой рост, но не позволяет находиться на каком-то там энном количестве этажей и вот видеть, как они просто взмывают вверх, как истребители, да, летают. Ты знаешь, и все-таки это, наверное, прекрасный знак. Это знак того, что вокруг лето, вокруг тепло, хорошо, по-семейному прекрасно. Люди, наконец-таки, смогут вырваться из душных офисов и помещений и отправиться действительно, как я называю, на наше Брестское море.
1: Это да, но я просто себе спросила тебя про майских жуков, а ты начал рассказывать мне про шашлычные выходные вообще. Зачем ты это делаешь? Я не понимаю.
0: Остановись, Романин, что ты
1: протворишь? Друзья мои, про, в общем-то, майских жуков не просто так заговорила, потому что Екатерина прислала сообщение и пишет: «Доброе утро!» И, главное, пометочка: «В рубрику «Сплю и вижу». Долетела, Катюша, в рубрику «Сплю и вижу». В общем, сегодня Екатерине снились жуки, майские, не майские, много жуков, не понимаю. Может быть, от того, что я боюсь майских жуков, поэтому они мне приснились, предполагает Екатерина. Катя, в общем, жуки во сне чаще всего символизируют мелкие хлопоты, тревогу или даже какие-то навязчивые мысли. А так толкование сильно, конечно, зависит от деталей. Множество мелких жуков, Катя, если вдруг были во сне, сулит какую-то даже скорую прибыль, неожиданный подарок или встречу с давним знакомым. Именно, кто его, может быть, он в вашем сне олицетворял майского жука. Может быть такое?
0: Абсолютно.
1: А вот один крупный жук, если во сне был, предупреждает о предстоящих трудностях на работе или в личной жизни. Так что выбирайте то, что вам поприятнее из того, что я рассказала, и улыбайтесь этому дню.
0: Слушай, вот по поводу крупного жука я хочу тебе сказать. Вот один крупный жук, как Влад Романенко решил посоветовать многим людям, все-таки не заморачиваться вот по-простому, если говорить о том, если вы чего-то не смогли запомнить первые 10 минут после пробуждения. Оказывается, было установлено, что наш мозг забывает до 90% всей информации, когда мы просыпаемся и пытаемся сфокусироваться на чем-то конкретном, друзья мои. Поэтому у вас есть время в развалочку, где-то не спеша, знаете, покосолапить по своей собственной квартире, в руках вы будете держать свой любимый напиток, ну и, конечно же, не забывать про самую лучшую проверенную музыку в нашей стране.
1: Да, друзья мои, если не спеша, это когда вы проснулись заранее, раньше, чем будильник. А если будильник откладывали раз в 15, то уже спеша-спеша, очень даже как, потому как вы проспали, друзья мои. Ну а мы вам вместе с тем желаем, чтобы в этой жизни сегодня все было не понарошку, а понарошку только в исполнении Нинь Белько Никиты.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте строительство специализированного зала для индор-хоккея планируют завершить до конца этого года. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Глава области напомнил, что в прошлом году во время чествования спортивного клуба «Строитель», который тогда стал 20-кратным чемпионом страны по хоккею на траве, он поручил построить специализированный спортзал. Как я понимаю, такого зала нет ни у одной команды, ни в России, ни в Беларуси. Наши строители гарантируют, что этот объект будет завершен в этом году, сказал председатель облисполкома. Зал для индор-хоккея строят на улице Ленинградская между гостиницей «Строитель» и футбольным стадионом «Юность». В здании будут раздевалки, блок вспомогательных помещений, большая площадка для игр, маленький зал для отработки малых угловых бросков. На улице также обустроят мини-стадион для игры в хоккей на траве 5x5. С наступлением лета многие брещане задумываются об установке кондиционера, чтобы спастись от жары. Его размещение считается изменением фасада здания, а значит, для этого необходимо получить официальное разрешение. Заявление подается в службу «Одно окно» Брестского горосполкома. Для его подачи собственнику квартиры необходимо подготовить заявление, документ, удостоверяющий личность, план-схема размещения кондиционера. Это может быть фото фасада, фото крыши, распечатка из проекта дома или другая документация и технический паспорт на квартиру, если он был оформлен до 1 января 2023 года. Стоит помнить, что кондиционеры нельзя устанавливать на домах, относящихся к историко-культурным ценностям, на фасадах зданий, выходящих на центральные улицы города, такие как Московское, Советское, Варшавское шоссе и другие.
0: Новости.
1: С 24 по 30 июня в Бресте судовой ход будет перекрыт в связи с проведением работ по реконструкции моста на бульваре Шевченко. На это время будет установлена баржа с металлическим пролетным строением и фиксирующими тросами. Учитывайте данные ограничения и исключите судоходство, включая маломерные суда и байдарочников, в указанный период. И в завершении новости компаний. В «Царском золоте» скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону 29 716 44 44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.

0: В эфире Майская Ерманенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро дня сегодняшнего, 24 июня. Сегодня показывает календарь, друзья мои. А завтра это уже история... В смысле, завтра это завтра. А вот вчера я хотел сказать, да, это уже история нашей с вами жизни. Ведь завтра, 23.06.26, в нашей жизни больше никогда не повторится. А значит, этот день, который был вчера, канул в лету. И пусть с этим днем вчерашним, друзья мои, канет все плохое, то, что у вас произошло вчера, друзья мои, и никогда больше не повторится. Ну, а все самое хорошее, что было с вами и приключилось вчера, пусть приумножается. А еще хочется пожелать всем легкого старта этого дня. Обязательно легкой дороги сегодня, если вы в пути на работу, в командировку, возможно, едете в другие регионы Беларуси. А тоже хочется пожелать вам внимательности, осторожности, взаимоуважения на дороге, друзья, потому как без этого никак. Знаю, у нас вчера случилась такая очень достаточно, знаете ли, большая такая вот дорожно-транспортная... происшествие. Да, я была лично очевидцем этих событий. Друзья мои, еще раз убедилась в том, что насколько участливы наши люди, насколько они сопереживательны и готовы прийти на помощь, насколько сотрудники МЧС, профессионалы своего дела, как и сотрудники ГАИ, которые вот на местах были тут же, в тот час после того, как произошло там на пересечении Махновича и Сальникова, и я ехала сегодня на работу, и ты знаешь, до сих пор видела, как люди, которые наводят чистоту в нашем городе, тот отрезок и участок дороги убирали, прибирали и наводили красоту. Так что, друзья мои, берегите себя, потому что ценнее нашей жизни ничего нет. И если нам кажется, что завтра будет потом, отложим все с тобой на потом. Мы просто не называем слово потом, потом. Мы давай завтра, а давай послезавтра. А ведь этот потом может и, собственно, не быть таким, как вам кажется. Берегите себя, живите реальной классной жизнью и обязательно любите друг друга.
2: Но все-таки здесь и сейчас это такое правило, которое нужно брать повсеместно с собой, вне зависимости от того, работаете ли вы, либо находитесь в отпуске. И действительно, вот как сказала Юля, нужно все делать сообща. Поэтому сообща делают все те люди, которые, собственно, и выехали на место ДТП. И благодаря слаженной работе мы действительно можем гордиться нашими брещанами, можем гордиться нашими людьми. Но, собственно, гордиться маленькими подрастающими людьми, которые стали уже побольше, а там и еще, и еще, и еще и вдруг раз, и дошли до официального Дня молодежи, который уже совсем скоро, в субботу, будет встречать радио Брест в лице диджея First Line, это нашего Андрея Пятина и Влада Романенко, собственно, с большим-большим диджей-сетом в честь праздника Дня молодежи, поэтому мы еще и еще и еще готовы повторять об этом, чтобы все, собственно, вы лично отложили какие-то дела, действительно приехали, действительно смогли вырваться и насладиться приятной компанией.
1: Да, друзья, все это будет в ближайшие выходные. Мы будем рассказывать об этом не раз, а сегодня, на старте нового дня, можно отметить день ромашки. Любит, не любит, плюнет, поцелует и так далее, и так далее.
2: Приятненько.
1: Друзья мои, счастья вам сегодня во все карманы, во все ваши сердца и глаза. Пусть среда будет день счастливых людей.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: А вот так. И это десятка.
4: А вот так.
5: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: Куда собрались?
8: Вам заняться нечем.
9: Зачем эти трудности?
10: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ой, друзья мои, сегодня в рубрике «Люди о людях» лично я готова рассказать и показать Джей Ло немного с другой стороны. Не со стороны успешной, крутейшей артистки, актрисы и так далее, а именно со стороны любящей матери. Оказывается, Джей Ло – обычная женщина, если кто-то думал, что она инопланетянка. Друзья мои, она просто очень много работает и дисциплинирована крайне. В общем, она тоже, знаете ли, пускает материнскую слезу, когда ее ребенок заканчивает школу. И, конечно же, фото облетели сеть по всему миру, как действительно Джей Ло обнимает своего сына, плачет и, в общем-то, умиляется тому, какие прекрасные, крутейшие дети у нее выросли. Ну и, в общем-то, что могу сказать? Конечно же, в одном из шоу она призналась, что очень тяжело переживает взросление своих детей. Еще до этого сказала, что люди приходили, уходили из ее жизни, но ее компанию составляли всегда только ее дети. И на протяжении всей ее жизни, их оставалось именно троем, ну, последние, да, на протяжении жизни. До этого она говорила, что жизнь прекрасна без детей, но когда они у нее появились, она поняла, что жизнь заиграла совершенно новыми красками. Да, друзья мои, выпускные отгремели, а сейчас вот это самое время, когда нужно определяться с будущей профессией, не только и, кстати, каждый вторник, вот и вчера была у нас программа «Время выбирать», мы приглашаем в студии сюда прямого эфира «Радио Брест» гостей, молодых специалистов, которые рассказывают о своем опыте, о том, как они определялись в профессии, как поступали, в общем-то. Ну и чем сейчас отличается их жизненный опыт от того, когда они студенты, а сейчас молодые специалисты и уже у руля абсолютно любых профессий. Кстати, вы это слышали? Это же невероятно круто! У нас барановичские выпускники, два человека, абсолютнейшие лидеры вообще в Беларуси, набрали по 400 баллов по ЦТ, и браво! Это невероятно!
2: Да, действительно. Кстати, по поводу вот продолжения и темы, каждый молодой мальчишка в душе, вот тот, который является подростком и уже молодым специалистом, до сих пор мечтает стать профессиональным футболистом. Или как минимум остаться футболистом в душе. В общем-то, есть у меня информация для вас, ценителей футбола. И, конечно же, на фоне чемпионата мира 2026 года все-таки Лионель Месси обошел Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. Капитан сборной Аргентины установил новый очередной, казалось бы, уже сотый рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, отличившийся в матче группового этапа против Австрии. До начала встречи на счету аргентинца было 16 мячей, и столько же ранее забил бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе. И в игре с Австрией Месси удалось превзойти его результат и возглавить список лучших из лучших бомбардиров турнира. Вот так-то.
1: Ну, в общем-то, футбол, я уж не знаю, отводку сделай сам, что-нибудь про футбол.
2: Ну, про футбол могу сказать. Футбол, как и настоящий хоккей, играют такие же настоящие мужчины и ценители. И даже если вы не любите, то вспомните, что нет лучшего времяпрепровождения, чем просто, знаете, отдохнуть и где-то слегка посмотреть за любимой командой вашего города и футбольного клуба. Так что виват, друзья!

0: Погода.
1: Информация Брест-Облгидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 23 до 28 градусов. В Барановичах 24-26. В Пинске и Бресте сегодня 26-28 тепла.
2: Реклама.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
9: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Радио Брест.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Считанные секунды назад, только что в нашем плейлисте «Мохито», «Диджей», «Димиксер», «Перед рассветом» так назывался этот трек. Эти слова, правда, западают мне в душу. Периодически, когда я слушаю этот трек, я буду рядом с тобой. Вот, наверное, эти слова, конечно же, мы с вами, когда были детьми-выпускниками, правда, когда сдавали вступительные экзамены еще по старой такой форме, друзья мои, устный, письменный, перед комиссией и так далее, и так далее. Да, тогда хотелось услышать от родителей: «Ты не переживай, все будет хорошо, я буду рядом с тобой». А не вот эта история: «Ну что, подготовился? Все билеты выучил, да? Да? Так, давай, будем устраивать сейчас. Будешь тянуть билет, пока я котлеты жарю, я буду тебя проверять».
2: Ой,
1: да, зарисовка такая. А вот «я буду рядом с тобой» — это те слова, которые, друзья мои, мы должны говорить изо дня в день друг другу, и не просто на словах, а на деле, доказывая это. Ведь именно когда так в жизни происходит, и если вы рядом со своими детьми в сложный, очень волнительный период в жизни, именно тогда они показывают вот такого рода результат. Конечно же, паблики все абсолютно облетели эту новость, но, знаешь ли, я хочу еще раз повторить, рассказать, кто не слышал, доказать на деле, что вообще учащиеся молодые люди, молодежь Беларуси, первого региона в частности, самые-самые крутейшие ребята, за которых у меня лично гордость невероятная. Барановичи, город, привет-привет, я знаю, что слушают нас в Барановичах. Там ребята набрали по 400 баллов. Понимаешь, на централизованном тестировании. И это круто! Вот Роман Яцук, выпускник лицея номер 1 в городе Барановичи. Там 100 баллов по русскому, 100 баллов по математике, 100 баллов по физике. А еще этот ребенок, крутейший парень, симпатичный такой, мальчишка, молодец. А он еще и на золотой медали школу закончил. Это же невероятно круто! Так что, друзья мои, гордимся. А вот еще и девочка, выпускница Ульяна Агустиновича, школа номер 19, город Барановичи. Там тоже 100 баллов, пожалуйста. Русский язык, биология 100 баллов, в общем-то, тоже золотая медаль, и химия тоже 100 баллов. 400 баллов.
2: О, друзья, то ли еще будет, хочу сказать вам. А вот что касается молодежи и Ивацинческая, вот хотелось бы узнать поподробнее, и выясним уже совсем скоро, друзья мои, в эту субботу. Ждите, как говорится, хоть не с хлебом солью, но хотя бы, как минимум, приятный и теплый прием команд Радио Бресту, диджея First Line, и, конечно же, Влад Романенко, поскольку мы приедем туда с дискотекой для вас в День молодежи. И, конечно же, как всегда, предоставим огромнейший музыкальный плацдарм для вашего настроения, чтобы все без исключения остались, конечно же, довольны. Но если действительно говорить об этом и не только, да, День молодежи уже совсем скоро, и мы, как никто, другие родители, взрослые люди, у которых есть свои братья, сестры, у которых есть будущие первокурсники и выпускники, в том числе, как никогда понимаем ценность данного праздника, поэтому если и вы, в том числе, слушаете сейчас нас на волнах Радио Брест, отдыхайте в удовольствии, и хочется пожурить, во-первых, вас, а почему это вы не спите в 8:43 утра, собственно, мы тоже задаемся этим вопросом, но как бы там ни было, всем приятного продолжения дня.
1: Романенко, я вообще этим вопросом не сдаюсь, я задаюсь вопросом, почему ты себе говоришь в третьем лице. Это просто потрясающе, Романенко. Вероятно, ты сам не проснулся.
2: Слушай, а неплохо звучит, хочу тебе сказать.
1: Нет, понимаешь, это вот он, ведущий утреннего шоу «Самое доброе утро», человек, который не проснулся, но делает вид, что он выспался. Встречайте его не только здесь, а еще в Ивацевичах. Ну что ты, Романенко, диджей First Line, наш крутейший человек, просто человек, который разбирается в музыке от А до Я, и еще несколько букв в алфавите, которые просто в него же не попали. Ну и он, Влад Романенко, который будет зажигать. Где? Почему не сказал конкретно? Площадка у Ледового дворца.
2: Есть.
1: Ивацевичи. 27 июня,
2: абсолютно,
1: друзья мои.
2: Да.
1: Старт в 21:10. Это будет жарко, это будет круто, и это будет как? Еще расскажи, вообще, с чем поедешь, что готовишь?
2: Слушай, с чем поедем, что готовим? Готовим, как всегда, классную музыкальную программу. Конечно же, обязательно конкурсы, обязательно интерактив. Пообщаемся и узнаем о вас, наша дорогая молодежь Ивацевичская, вообще, в принципе, молодежь Брестской области. Надеюсь, что вы появитесь оставить там в хорошем расположении духа. Ну и, конечно же, готовы просто кайфануть по меньшей мере, ну и получить самое, что ни на есть, классное улетное удовольствие.
1: Да, дискотека от Радио Брест — это то самое мероприятие, на котором случается абсолютно все. Когда звезды сходятся, когда желания исполняются, когда ты теряешь лишних пару кг, потому что двигаешься под сет диджея First Line. В общем, на словах одно, а на деле другое. И в Ацевиче уже скоро, 27 числа июня. Это вот какой день? Ну-ка,
2: это
1: еще
2: суббота,
1: раз напомню.
2: Суббота, друзья мои.
1: 21:10 у Ледового дворца. Да. Там встреча.

0: Реклама.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды.

0: 7-7-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробно у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: А мы можем и доказываем это на деле каждый будний день. Друзья мои, в это время 8.54 студийные показывают Романенко и без лишних.

0: них прелюдий, не уговаривай даже. Начну тебя сегодня, Романенко, тестировать.
1: И, давай.
0: Так, расскажи, вопрос такой на злобу дня абсолютно, мне кажется, актуальный. Как чувствуешь себя в последнее время?
1: В последнее время, ты знаешь что, не хватает полноценного отдыха, не хватает сна. Вот честно тебе признаюсь, потому что, наверное, все-таки возраст берет свое, годик к годику, месяц к месяцу, все-таки набирается такая вот большая трехзначная сумма, вот по своим внутренним ощущениям я понимаю, что отдыхать хочется больше. Гораздо больше.
0: Ясно. Беспокойство по делу. Лето есть, но оно проходит мимо тебя. Как
1: мимо.
0: Так случается? Вопросы, в общем-то, без ответа.
1: Я не могу их найти. Угу. Клянусь тебе. Я хочу, но не могу.
0: Слушай, я когда найду, не скажу тебе. Все нормально. В этом режиме работает большинство из нас, друзья мои. И о том, что вы в жизни лето 2026 года так или иначе запечатлилось, проводите вечера на пляжах города Брест и Брестской области, потому
1: ой,
0: что там
1: хорошо.
0: Вау. Романенко, не расслабляйся.
1: Давай.
0: Твой вопрос мне.
1: Да, с удовольствием. Юль, скажи, пожалуйста, вот какую самую безумную, либо же странную онлайн-покупку ты когда-либо совершала?
0: Так, а это какая-то сушилка непонятная. Вешалка-сушилка 5 в одном. Да. Не то, что 2 в одном, там 5 в одном.
1: И вешает, и сушит, и мокрит. Значит,
0: если ее вот сложить одним образом, это полка для обуви. Дальше, если разобрать и сложить другим образом, это сушилка. Далее, если разобрать и собрать
1: это
0: другим
1: лавка?
0: Образом, это практически... нет, это не лавка. Это выдвижные ящички, просто без ручек. На ручки не хватило деталей. Далее, если ее разобрать
1: Сашик
0: и сложить...
1: трансформер.
0: Это дальше вешалка для одежды. Понимаешь?
1: Да ты что?
0: Абсолютно нелепейшая штука, потому что когда собрать, разобрать... В общем, она стоит у меня такая, как купила, собрала один раз, попробовала, поняла.
1: Господи,
0: не мое.
1: Я никогда в жизни такие штуки не видел. Вот, кстати, вот режиссер Майкл Бэй, который снимал в свое время трансформер, вот, прислушайтесь, пожалуйста, дорогой Майкл Бэй, на ВБ можно найти намного круче и за более дешевый бюджет. Поверьте.
0: Ой, друзья мои, вы знаете, я в последнее время думаю о том, что если ты собираешься на что-то потратить свои деньги, надо думать о том, что нужно делать, чтобы их заработать, если ты собираешься тратить. Насколько полезно, либо, очевидно, бесполезно для тебя эта вещь. Надо все переводить в суммы, которые ты зарабатываешь, и что надо тебе для этого, чтобы заработать.
1: Слушай, вот честно я тебе отвечу, что мне для этого надо, это даже не мотивация. Наверное, все-таки представление какой-то конкретной вещи и знание ее суммы в УЕ, в тенге, в долларах, в евро, неважно.
0: Романенко, да не заговаривай ты мне зубы. Ты лови мой вопрос от меня. Следующее.
1: А я думал, это и был вопрос.
0: Нет, Романенко, это было мое рассуждение. Ответ,
1: на свободную
0: вопрос.
1: Тему.
0: Абсолютно.
1: Хорошо.
0: Как на свободную? Деньги, свободная тема. Ну
1: Юлия
0: да.
1: Юлия Лермонтовна,
0: да.
1: Давайте.
0: Итак, Романенко, расскажи, а есть ли какой-то секрет твой личный, который не нужно знать окружающим? Вот
1: ну,
0: есть
1: конечно,
0: тайна?
1: Ну, конечно, есть тайна, поэтому я ее не скажу, потому что невозможно и не нужно это знать окружающим. Имеется в наличии и точка.
0: А это тайна, которая тебя немного пугает? Да?
1: Нет, я бы не сказал, что она меня пугает, но он такая вот тайна, которую нужно держать при себе за семью замками и сохранять некую интригу.
0: Ой, Романенко, ты знаешь, заинтриговал, но пока музыка играет, я у тебя эту тайну сейчас выведу. Спорим?
1: А попробуй.
0: Ага.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Первом регионе продолжаются мероприятия марафона молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Сегодня молодые люди присоединятся к республиканской акции «Народная зарядка». Кроме этого, в Брестском районе состоится сплав на байдарках по реке Лесной. В Лунинецком районе запланирована трудовая акция «Чистый город». Для молодежи Пружанского района проведут мастер-класс «Один день в профессии» в агрогородке Шини. Столинская районная библиотека приглашает на киберспортивный турнир среди учащейся и работающей молодежи. Жабинки приведут в порядок скамейки и игровое оборудование. Молодежь Ганцевичского района отправится на экскурсию в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. А в районном центре ремесел в агрогородке Русино-Барановичского района состоится День открытых дверей. В колледжах Брестской области будут готовить кадры по квалификациям слесарь-сборщик бытовой техники и формовщик изделий и конструкций. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома. В регионе насчитывается 45 колледжей. На прием 2026 года прекращен набор по 15 квалификациям в 11 колледжах и открыт набор по 39 квалификациям в 17 колледжах. Вновь возникшая потребность предприятий может вернуть любой колледж к возобновлению подготовки по той или иной квалификации. Формовщиков изделий и конструкций будут обучать в Барановичском государственном колледже строителей по заявке филиала Барановичского комбината железобетонных конструкций открытого акционерного общества «Кричев Цементно-Шифер». Набор по квалификации слесарь-сборщик бытовой техники по заказу «Медиарефрижератор Мануфактуринг» открыт на базе Барановичского государственного колледжа машиностроения. Ивацевичский опытный лесхоз намерен ежегодно в течение ближайших 5 лет принимать лесоводов, получивших профессию в Ивацевичском государственном аграрном колледже. В Столинском районе начали копать ультраранний картофель, сообщили в райисполкоме. Площади небольшие, около 250 гектаров. Часть идет на семена, работаем и по продовольственной. Вся продукция будет поступать на внутренний рынок, на реализацию в торговые сети, рассказал начальник отдела растениеводства управления сельского хозяйства Столинского райисполкома Денис Костюкевич. Выращиванием ультрараннего картофеля занимаются фермерские хозяйства. Копку корнеплодов нынешним летом начали примерно в такие же сроки, как и в прошлом году. Также в Столинском районе приступили к уборке ранней капусты, овощного горошка. Фермерские хозяйства Столинского района специализируются на производстве плодово-овощной продукции.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Брестский государственный университет имени Пушкина сегодня в 11 часов приглашает на ярмарку вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай». Вас ждут прямое общение с работодателями, быстрый подбор первого рабочего места, подработки по специальности в свободное от учебы время. Как сообщалось, в Беларуси запустили инициативу «Учись и работай», которая позволяет студентам получать опыт работы по специальности еще до выпуска, а работодателям заранее готовить кадры под свои потребности. В Брестском государственном университете имени Пушкина на своем примере показали, как выстроить сотрудничество с работодателями и студентами, где более 60% обучающихся совмещают учебу с работой по профилю, а по самым востребованным на рынке направлениям этот показатель достигает 90%. В субботу 27 июня с 10 до 12 часов в УВД Брестского облисполкома состоится широкомасштабное мероприятие «День открытых дверей». Гостями областного управления станут учащиеся классов правовой направленности Брещины, воспитанники патриотических клубов области, члены молодежных отрядов охраны правопорядка и Белорусского республиканского союза молодежи, военнослужащие войсковой части 55-26, а также молодые люди, которые в ближайшем будущем планируют связать свою судьбу со службы в органах внутренних дел. Вас ждут выставка специальной техники, служебные собаки департамента охраны, демонстрация работы полиграфа и центра мониторинга общественной безопасности, секреты и лайфхаки успешного поступления в академию и институт МВД, а также приема на службу в органы внутренних дел и многое другое. С 24 по 26 июня на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли Нижнетагильского драматического театра имени Мамина Сибиряка. Артисты из Нижнего Тагила, побратима города над Бугом, привезут три яркие постановки и познакомят брестского зрителя со своим творчеством. Обмен двух театров произойдет в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Для Нижнетагильского драматического театра это первый зарубежный выезд почти за 30 лет. Ответный визит Брестского академического театра драмы в Россию также будет масштабным. Спектакли «Наши трупы», «Трибунал» и «Маскарад» увидят не только в Нижнем Тагиле, но также в Москве и Казани. При реставрации исторического объекта в Ружанах обнаружен револьвер 19 века, сообщили Белта в Госкомитете судебных экспертиз. В городском поселке Ружаны Пружанского района ведутся работы по реставрации дворцового комплекса рода Сапег. И там на одном из участков здания внутри отопительной печи строители обнаружили револьвер. Для установления модели, вида оружия, а также определения его пригодности для стрельбы была назначена баллистическая экспертиза. Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области выяснил, что был найден револьвер системы «Нагана» образца 1895 года, является нарезным огнестрельным оружием. Из-за значительных коррозийных повреждений он непригоден для стрельбы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 23-28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Это мы, дорогие друзья. Всем самое доброе утро. По-прежнему продолжаем звучать здесь, на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест. И часы показывают время точное в Беларуси 9:09. Друзья мои, загадывайте желания. А самое главное, пожелаю я от души, чтобы все это в вашей жизни обязательно преисполнилось. Ну вот загадали себе отпуск на июль. Пусть обязательно случится, без всякого рода поправок. А может быть, в окончании августа тот отпуск, который будет переходить, возможно, где-нибудь и на сентябрь, тоже вам исполнение всех ваших задуманных планов желаю. Друзья мои, кто-то для себя выбирает такую форму отдыха, как палаточный городок где-то в Беларуси, на Припяти, да, селяхи, почему бы и нет, друзья мои. Кто-то арендует домик в деревне, может быть, не первый год у одних и тех же людей, и проводит время, да, воспевая вот эти невероятно крутейшие воспоминания из детства, как вы проводили время на летних каникулах у бабушки, такое тоже может быть, рассказывая разные приключенческие истории своим детям. Ну и, конечно, рассказывайте и нам сейчас, как настрой, как дела, куда двигаетесь и делаете ли вы это вместе с нами в ритм нашим треком. Народная перекличка. Здесь создана эта рубрика для вас, уважаемые радиослушатели. Что можно сделать? Абсолютно все без исключения. Ну, самое главное, взять свой гаджет в руки, обязательно сохранить наш номер, 33-код 399-0011. Это студийный чат Вайбера, друзья мои. Написать нам, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Какой город на связи? Населенный пункт? Уютная белорусская деревушка? И какой прекрасный человек слушает нас сейчас? Пишите обязательно, будем перекликаться. Друзья мои, мы здесь, в студии прямого эфира. А вот где вы, интересно знать. Всем хорошего старта этого дня, и пусть все сегодня получится.
0: Слушай наших

0: Реклама.
1: Ограниченная партия. Dongfeng Box за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfeng Buy и по номеру А1-591-400.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Ecovacs T30C Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: 3, 2, 1, гаражная гонка на старте.
2: Ура,
1: друзья мои!
2: Друзья.
1: Если вы только что подключились к нам, вы правильно сделали и выбрали очень даже подходящий момент. Возможно, вы сегодня хотите стать победителем, да и не просто победителем, а сытым победителем. И мы вам предоставляем такую возможность. Гаражная гонка — это та самая игра, которая предоставляет возможность каждому из вас на любых скоростях действительно примкнуть к нам, друзья мои, и ехать до финала. А финишная прямая там, улица Советская, 73. Именно там, да. Вот этот флажок, финишная прямая, вкуснейшая ароматная пицца и тот самый необходимый для каждого из нас прохладительный напиток, который этим летом так необходим для того, чтобы взбодриться, встрепенуться и, в общем-то, ясно мыслить.
2: Знали бы вы, друзья мои, насколько там комфортно. Это по ощущениям то же самое, если вы пришли в гости к своему лучшему другу или подруге и уселись прямиком у окошка. Собственно, если вы заметили, что вот это вот мансарда, вот эта вот летняя терраса переполнена, это еще не значит, что туда нельзя зайти. Наоборот, немножечко пройтись, подняться на второй этаж и посмотреть, какое огромнейшее количество залов вас ожидает с огромным количеством разной архитектуры, отдельных стилей, ну и, конечно же, большого количества и напитков, и пиц, и блюд, и разных, собственно, кухонь практически всего мира, в том числе, и это все на Советской 73.
1: Это точно, друзья мои. Вот именно там побывать, знаете ли, большая удача и самое главное удовольствие. Хотите удовольствие с самого утра? Да, забегайте туда, улица Советская, 73. Вы знаете, какие там завтраки? Насыщенные, легкие, после которых чувствую, что мотор заведен и я готов работать. Так вот и наш на старт, внимание, марш тоже работает, друзья мои. Так что абсолютно каждого из вас приглашаем маршем зайти в нашу гаражную гонку для того, чтобы поучаствовать в игре. Итак, сегодня разыгрываем для вас ароматную вкуснейшую пиццу, прохладительный коктейль от кафе «Гараж». Есть гаражи, куда обрещание ходит, да, действительно, после работы. Кто-то мечтает о гараже, кто-то ненавидит гаражи. Мой, знаешь, где вчера был? В гараже. А вы возьмите этого самого своего ненаглядного и классного мужчину и сходите в гараж вместе. Сделайте это не вечером, сделайте это утром. Улица Советская, 73. Гаражные ворота в кафе «Гараж» открыты для всех сегодня с самого утра.
2: Ну и, собственно, да, друзья, огромнейшее количество фотозон тоже ждет вас. Неоновая вывеска может стать ярким акцентом для ваших снимков, встреч и прекрасного лета только в компании «Радио Брест» и «Кафе Гараж».
1: Это правда. Ну, а мы совсем скоро после прогноза погоды будем озвучивать вопрос, ждать от вас правильных ответов. Сегодня этот час посвящен розыгрышу и участию вас в нашей гаражной гонке. Ну и помните о том, маленькая подсказка и напоминание, что мы задаем вопросы, которые касаются локаций нашего города Бреста. Любимого, ненаглядного, комфортного, красивого для проживания. Так что, друзья мои, что могу сказать? Ничего, наверное, просто помолчу.
2: А хорошо.
1: Уже пора, правда?
2: А красиво. А не, ты будешь продолжить?
1: Не, Романенко, давай.
2: Ладно.
1: Пиццу. Пиццу
2: нужно,
1: давай.
2: Нужно ставить грамотную вкусную точку, друзья.
1: Да, это мы сделаем сейчас. Ты думал, ты пиццу принес из кафе «Гараша», я не замечу. Доставай.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 23 до 28 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: ты была, то и ты был тоже тем. Но, знаете ли, мы сегодня здесь для вас оба. Юлия Майская, Романенко. И на старте этого времени для того, чтобы сказать. Ну что, дождались, да? Дождались, потому что на старт, внимание, гонка! Да, друзья, гаражная гонка. Игра здесь и надо для того, чтобы вы чувствовали себя как правильно. С самого утра уже на лайте. А как можно чувствовать себя на лайте с самого утра? Друзья, есть у вас варианты? Ну-ка, накидывайте. Что это? Объятия любимого человека перед уходом на работу. Есть? Есть. Хорошо. Ароматный кофе с коллегами. Да, в своих, в общем-то, помещениях, на своих рабочих местах. Есть? Есть. Может быть, улыбки прохожих, которые дарят вам их с утра, пока вы топаете на работу, этим прохладным, классным, летним и вместе с тем солнечным утром. Есть? Есть. А еще это победа с самого утра здесь, в гаражной гонке. Итак, друзья, мы объявляем старт гонки. Итоги будем подводить в окончании часа.
1: Да, ну, собственно, такая вот внутряночка и задел для хорошего розыгрыша и вашей победы уже тоже имеется. И все это находится по адресу улица Советская, 73, кафе «Гараж», которое готово предоставить вам действительно сертификат на вкуснейшую пиццу и прохладительный напиток, который придет всем по вкусу. Я уверен, что многие из вас уже где-то что-то подобное пробовали, но то, с какой любовью и, конечно, с каким-то таким вот летним вайбом, не делает никто. Ребята из кафе «Гараж» — профессионалы своего дела, поэтому готовы предоставить вам абсолютно все на ваш вкус и, конечно же, какие-то внутренние личные предпочтения.
0: Друзья мои, здесь мы сегодня в утреннем шоу в гаражной гонке разыгрываем для вас фирменную авторскую пиццу от поваров кафе «Гараж» и классный прохладительный напиток, знаете ли, коктейль, я его прям так с самого утра и зову, для того, чтобы охлаждать ваши нервишки с самого утра, друзья мои, если вдруг вы сегодня на взводе. Но всякое может быть. Конечно же, на протяжении всей улицы Советской у нас в центре Бреста работает множество, да, кафе, ресторанов, торговых центров, арт-объектов, и мы вместе с вами в гаражной гонке гуляем по улице Советской, задаем разного рода вопросы по локации Бреста и по центру нашего города. Вам лишь остается правильно ответить, прислать правильный ответ на студийный вайбер, номер которого 33, код 399-0011, и стать победителем. Итак, друзья, внимание, вопрос. Собрались, сделаем чуть тише музыку для того, чтобы вы слышали наш вопрос чуть лучше. Итак, расскажите, друзья мои, на улице Советской было возведено когда-то здание главной синагоги Бреста, да и Советская тогда не была Советской, называлась тоже по-другому. Ну, не надо вам вопроса два осилить с утра. Один. В каком году на улице в центре города было возведено здание главной синагоги Бреста? Нам нужен год. 33-код 399-0011. Полетели. Ждем правильные ответы. Всем удачи!
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе утро сегодня будет у кого-то. Почему? Да потому что оно будет победоносным, друзья мои. Потому как именно этот человек пришел на финиш, каким правильно первым, да и не просто, а именно с правильным ответом. Это невероятно круто. Вас огромное множество здесь, дорогие люди. Всем огромное спасибо за активность и спасибо, что слушаете нас в разных точках первого региона и Беларуси в целом. Спасибо всем за обратную связь. И хочется сказать, что сегодня победитель будет лишь только один, кто дошел до финала гаражной гонки. Но по этому поводу расстраиваться не нужно, друзья мои, потому что завтра старт гаражной гонки. Опять здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» мы запустим, а пока будем подводить так или иначе итоги. Итак, у нас был вопрос. Вопрос, как мне кажется, абсолютно простой, доступный для каждого из вас, дорогие друзья. В каком году, да, построили, да и было возведено уже в окончательном виде здание синагоги в городе Бресте, в центре города. И правильный ответ – 1862 год.
2: Ну и, собственно, победитель у нас уже определился. Это Ирина, правильно? Ведь абонент с последними цифрами 8818, которая, собственно, первой ответила на вопрос. Да, действительно, это в 1862 году закончилось возведение Брестской синагоги. Поздравляем вас! Ну и, конечно же, вручаем сертификат на самую вкусную авторскую пиццу от кафе «Гараж». Ну и, конечно же, напиток, который обязательно утолит вашу жажду этим жарким летом.
1: Да, поздравляем! Вы сегодня наш победитель и наш фаворит. А все остальные, дорогие друзья, мы ждем вас завтра в нашей компании. А вообще, 1862 год на дворе. На улице в центре Бреста было возведено здание главной синагоги Бреста. И, кстати, внутреннее убранство синагоги тогда было скромным, и только потолок украшенный таким потрясающими росписями, да, по ветхим сюжетам, производили такие незабываемые, крутейшие впечатления. Но 1944-45 год синагогу тогда перестроили под кинотеатр, который действовал более 20 лет. В общем, интереснейшая история. Ну, а сейчас, если какие-то такие вот напевы, знаете, подобрались к вам, и вы давно планировали сходить, например, в центр Бреста, да, они связаны, кинотеатр «Беларусь», синагога, вы захотите посмотреть сегодня картины, которые там идут, обязательно все это сделайте после работы. А пока всем удачного, продуктивного дня. И помните, друзья, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил князя и великого магистра суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты фра Джона Данлепа с днем святого Иоанна Крестителя. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что многовековая миссия ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение. В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей, независимо от границ вероисповедания и политических взглядов. Гуманность, солидарность и стремление к миру, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал фра Джону Данлепу отличного здоровья, благополучия и успехов его благородной миссии. Завтра в Минске начнется 13-й форум регионов Беларуси и России. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик примет участие в заседании секции номер 2 «Региональная политика. Главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий союзного государства». В рамках форума планируется подписание двусторонних документов с рядом российских регионов. Новые побратимские соглашения также закрепят Брест, Барановичи и Пинск. Кроме того, запланировано подписание целого пакета документов с участием Брестского областного Совета депутатов. В рамках двустороннего сотрудничества субъекты хозяйствования подпишут коммерческие контракты на сумму, превышающую 1 миллиард российских рублей.
0: Новости.
1: Изменений порядка предъявления налога за владение собаками с 1 июля не планируется, пишет Белта. В связи с публикациями в ряде СМИ недостоверной информации, Министерство по налогам и сборам сообщает. Корректировка законодательства, связанного с налогом на собак, ни с 1 января, ни с 1 июля не осуществлялась. И в настоящее время не планируется. Как и ранее, налог уплачивают только владельцы собак путем внесения сумм налога одновременно с внесением платы за жилищно-коммунальные услуги, пояснили в ведомстве. Наличие информации от ветеринарных клиник, приютов, зоогостиниц, соседей и иных источников не является основанием для безусловного предъявления налога гражданам при отсутствии достоверно подтвержденного факта установления непосредственного владельца и оснований для уплаты налога. Также не соответствует действительности утверждения о предъявлении налога по повышенной ставке за потенциально опасные породы собак. И в завершение о спорте. Англичане не смогли одолеть футболистов Ганы на чемпионате мира. В поединке второго тура предварительной группы L с командой Ганы англичане имели большое преимущество, но так и не смогли забить хотя бы один гол – 0-0. Хорватская сборная после поражения от Англии одолела Панаму с минимальным перевесом в счете 1-0. В квартете К сборная Португалии разгромила дебютантов планетарного форума футболистов Узбекистана 5-0. Голевой дубль оформил Криштиану Роналду, который стал первым футболистом в истории, забивавшим мячи на 6 чемпионатах мира подряд. Колумбийцы выиграли у Демократической Республики Конго со счетом 1-0 и вышли в 1/16 финала мирового первенства. В первом туре португальцы разошлись миром с конголезцами 1-1, а колумбийцы были сильнее узбекских футболистов 3-1. Таким образом, после двух туров путевки в плей-офф обеспечили себе сборные Германии, Мексики, США, Аргентины, Франции, Норвегии и Колумбии. Ни одного очка не набрали команды Гаити, Турции, Туниса, Сенегала, Иордании, Ирака, Узбекистана и Панамы. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Итак, друзья мои, самое доброе утро. Всем привет, привет еще раз. А может быть, улетим на море? Слушайте, люди, а может быть, в связи с обстановкой вообще в мире не лететь на море? Друзья мои, а зачем? Мне кажется, что безопасность превыше всего. А это значит что? Что можно отдохнуть с палаткой где? Катыши, да? Да, просто песочек почти золотой, желтенький, водичка лазурная, палатка рядом, любимый человек, да, дети, которые, собственно, вот здесь рядом. Потом вам никто не позвонит, не скажет: мамы из деревни, а ты где? А, на пляжу? Ты лежу на пляжу, а твои дети здесь? А нет, приезжай за своими детьми, смотри сама. В общем, друзья, мне кажется, что эта самая летняя коллаборация может проявляться абсолютно во всех разных формах. И если к морю хочется, в общем-то, и не совсем получается, то можно слушать треки про море здесь у нас на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И, кстати, думать о следующем вопросе. Запустили бы пост-опрос, друзья мои, в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Иногда для того, чтобы добраться на море, нужно быть первым во всем, особенно, знаете ли, в заработке. Я заработаю столько-столько, что буду летать на море несколько раз вообще в году. Буду первым вообще, буду карьеристом и так далее, и так далее. Сегодня мы решили поинтересоваться у вас. А вам важно быть первым во всем?
2: Да, и пост-опрос уже опубликован на нашей странице, официальной странице «Радио Брест» во ВКонтакте. Есть следующие варианты ответа. Первым быть важно, но только если за это доплачивают. Есть вариант: важно быть не первым, а единственным. Либо же вы за то, чтобы быть первым среди равных. Но действительно, продолжая мысль Юли Майской по поводу жаркого сезона, вот действительно вот хочется быть первым, знаете, занять место на том самом шезлонге, либо же успеть в очереди встать и купить какой-то понравившийся или максимально важный продукт для вас. Первым приехать на заправку, первым забрать ребенка с детского сада, первым сдать экзамены, что сейчас актуально и немаловажно. Но и не стоит забывать все-таки о том, а вы первый среди, собственно, кого? Самого себя, своего собственного эго или людей, близких и друзей, которые вас окружают? Подумайте об этом.
1: Друзья, заходите к нам. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост-опрос уже запущен. Варианты ответов тоже набросали. Итак, спрашиваем у вас сегодня в рамках этого интерактивного часа: а важно ли вам быть первым во всем? Нам важно задавать разного рода вопросы, чтобы вас, дорогие люди, которые слушают нас в утреннем шоу, получше узнать, стать ближе к нашим радиослушателям. И знаете ли, для этого мы, собственно, проверяем и не только вас, и не только себя, а так узнаем друг друга лучше. Сегодня, задавая эти вопросы, так или иначе, набросали варианты ответов. Они абсолютно разные. Итак, первый вариант ответа на вопрос: важно ли вам быть первым во всем, такой: первым быть важно, но только если за это доплачивают. Как, чувствуете, да? Что это ваш вариант ответа? А далее, второй вариант ответа: важно быть не первым, а единственным. Ну и третий вариант ответа: я за то, чтобы быть первым среди равных. А мы, Романенко, голосуем?
2: А мы голосуем, и уже это сделали, и вы последуйте нашему примеру и пишите на студийный вайбер, что вы думаете по этому поводу. Плюс 375 код 33 39 00 11.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, да, говорим про море, вспоминаем море, мечтаем о нем, друзья мои, но вместе с тем выясняем, а важно ли вам быть первым во всем? Кто-то делает вид, что он первый, кто-то делает огромное количество дел для того, чтобы быть первым, а потом оказывается в числе последних. А кто-то, собственно, понимает, что, слушайте, а вы знаете, прикольненько за первыми наблюдать. Да, выясняем, что делаем. Нет, ни в коем случае не проповедуем, а лишь ждем так или иначе ваше мнение, друзья мои. А стоит ли вообще возлагать надежды на себя, в том числе тратить свою энергию для того, чтобы оказаться первым? Стоит ли это того? Рассказывайте, высказывайте мнение на наш студийный Viber 3, код 399011. Чат, он активен, а еще залетайте. Во ВКонтакте официальная группа «Радио Брест», и там запущен пост-опрос. Спрашиваем, важно ли вам быть первым во всем? Варианты ответов следующие. Первым быть важно, но только если за это доплачивают. Второй вариант. Важно быть не первым, а единственным. Ну и третий вариант. Я за то, чтобы быть первым среди равных.
2: Ну и, собственно, есть у нас обратная связь. Вячеслав, кстати, написал нам и подчеркнул важность первого региона, написав «Всем привет, лет радует первый регион, главное быть верным, ну а дальше дело фортуны, хотя стремиться надо». Ну, я так понимаю, Вячеслав, у вас за плечами уже огромный опыт побыть первым человеком, наверное, в каких-то многих сферах вашей личной или, как говорится, безналичной жизни, чтобы это все не перешло в какой-то, знаете, большой красивый тост. Я все-таки просто хочу сказать вам огромное спасибо за ваше мнение. Ну и, конечно же, призываю других слушателей делить своим. Обратная связь в виде студийного вайбера у нас есть.
1: Вообще, вы знаете, вопрос, важно ли вам быть первым во всем, его можно рассмотреть из позиции эволюции, биологии человека и так далее, и так далее. Вообще, наш с вами мозг, что он делает? Во-первых, это умная машина, правда, ровным счетом, как и наш организм в целом. А наш мозг оценивает успех по относительному статусу. Вот связан первое место с выживанием, а второе, знаете, с каким? С риском потерять абсолютно все. И многие для того, чтобы этого не произошло, несмотря ни на что, конечно, стремятся быть первыми.
2: Да, действительно, у кого-то цель — это конечная победа в соревнованиях, и кто-то хочет быть максимально полезным для кого-то, но в первую очередь нужно подумать про самого себя. Быть полезным для себя — это значит быть полезным для общества. В принципе, знаете, понятный всем вывод, итог, называйте как хотите. Самое главное, пишите, друзья мои, хотелось бы узнать лично ваше мнение.
1: Слушайте, ну вот есть факт, для меня достаточно странный, но все-таки психологи, они же смотрят глубже и видят для нас неочевидное.
2: Многих
1: желание быть первым, оказывается, продиктовано невротизмом. Вы это поняли, да? Психологи часто связывают это с детскими травмами, загибайте пальцы, когда любовь и признание нужно было заслужить еще тогда, в юном возрасте, или с внутренним ощущением вот этого вот, я как бы не совсем достоин, мне забыли сказать, что я достоин, и начинает развиваться вот эта вот история. У тебя с этим как?
2: Ой, это, слушайте, это комплексы, это такая вещь, которую нужно разбивать и развивать с, конечно же, личным психологом, как мне это кажется, потому что, ну, не всегда знакомые и близкие могут тебе помочь в этом самом вопросе, поэтому найти своего человека среди психолога — это очень важно.
1: Кто-то выбирает не психолога, знаешь, кто-то выбирает классные треки, которые так или иначе расслабляют, заряжают и мотивируют. We'll be right back.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменной облачности без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают нам от 23 до 28 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28 тепла.
2: Реклама.
3: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Важно ли нам быть первым, друзья мои, в рамках этого интерактивного часа? Мы сегодня общаемся на тему «Важно ли быть вам первым во всем?». Но могу сказать, положа руку на сердце, нам важно вместе с Романенко быть первым, друзья мои. Залетать сюда в шоу «Утреннее самое доброе утро», друзья мои, и в студию прямого эфира «Радио Брест», для того, чтобы вас будить, будоражить, веселить, улыбать, друзья мои. Для меня это, правда, очень-очень важно. Это не простые слова, и я уверена, что люди посредством вещания эфирного, когда включают нас ранним утром, это слышат. И если вы сегодня уже подзарядились, тогда готовьтесь, мы-то ждем вас там. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Залетайте, спрашиваем у вас там. Важно ли быть вам первым во всем? И варианты ответа, кстати, тоже набросали.
2: Да, и они следующим образом-то, собственно, отражают ваше мнение. Есть такой вариант, как первым быть важно, но только если за это доплатить. Либо же важно быть не первым, а единственным, либо я за то, чтобы быть первым среди равных. У нас есть сообщение, и вы пишете, это, конечно же, здорово. Евгений, между прочим, поделился таким вот мнением. А совсем и не важно, достаточно не отставать от основной массы и заодно присматриваться, не делая ошибок. То есть, получается, учиться не на своих, а на чужих ошибках. Это здорово.
1: Да, это тоже здорово, определенный опыт, только вот покажите мне того человека, у которого это получается на практике, потому что на словах. Да, я буду учиться на чужих ошибках. Да, мама, я с тобой согласен, мама. Я готов это все как бы да. А потом на деле получается, что да и нет. Так, Сергей здесь у нас появился на официальной группе «Радио Брест ВК». И мы также ждем ваши сообщения на наш студийный вайбер 33-код 399-0011. Высказывайтесь по поводу, важно ли вам быть первым во всем. Сергей, я возвращаюсь к вам, я держу вас в поле зрения. Сергей высказал мнение вот такого порядка. Лучше первым не быть, а то много работы дают. У меня также все делают вид, что работают, а ты работаешь, собственно, сам. Ну, слушай, житейская история.
2: Ой, слушай, действительно житейская. А знаешь, слушай, если уже и быть первым, то делать свою работу на совесть. Вот тогда точно, знаешь, и за других не стыдно, но и за себя в первую очередь. Спасибо вам, Сереж.
1: Знаешь, не обидно быть первым и практически ничего не делать, а только распоряжение давать. А вот когда ты первый и делаешь многое за остальных, вот это, я вам скажу, друзья мои, обидненько немножко. Сергей, а зашли ли вы к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и проголосовали ли там и поучаствовали в нашем посте опросе? А еще нет? Тогда мы вас ждем ровным счетом, как и Вячеслава, потому что Вячеслав тоже высказался.
2: Да, есть сообщение и от Вячеслава. Кстати, мы тоже его зачитывали. Это новое, наверное, сообщение, да? Обращаю внимание, спасибо. Итак, значит, быть первым важно для людей, чья жизнь гонка, а чья жизнь наслаждение, главное, качественно, красочно и эмоционально, но вкусно. Правда сказано.
1: Да, правда. Ой. Вячеслав, вас тоже в ВК, официальная группа «Радио Брест». Во ВКонтакте ждем. И там, Романенко, скажи мне, пожалуйста, да. Ты сейчас расслаблен?
2: Максимально.
1: Максимально. Тогда...
2: Напрягаться стоит.
1: Не, Романенко, напрягаться не стоит. Ты просто тогда вот начинай петь, Романенко.
2: Давай.
1: Ну, начинай. Вот сейчас. 3, 2, 1. Давай.
3: Она танцует под шаде.
1: Да.
3: Танцы прямо на мне.
1: Ага.
3: Танцы прямо во тьме.
2: Есть! Почти 10!

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: голове свои мысли. Я ему говорю, нет, это не твои мысли, Романенко.
1: Отметаем.
0: Я знаю, что для тебя важнее всего, вот прям и на данном этапе, и в ближайшее время, для тебя важнее всего зарядить народ в День молодежи. Где? Конечно же, в городе Ивацевичи. Эх, Романенко, поедешь, расскажешь, а самое главное, покажешь. Вот это тоже важно. Поэтому мы в любом случае всей командой «Радио Брест» ждем от тебя видеоотчет посредством наших социальных сетей «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Мы
1: да,
0: в Инстаграм. Друзья мои, куда мы отправляем Романенко?
1: А куда
0: нет,
1: мы отправляем?
0: Не в ссылку, не в ссылку. Мы тебя
1: Слава
0: отправляем
1: Богу.
0: На невероятно крутейшее мероприятие, которое состоится в Ивацевичах уже совсем скоро, в эту субботу, друзья мои, 27 июня. Потому что отмечать День молодежи на дискотеке «Радио Брест» — это то невероятное, колоссальное удовольствие, которое вам будет помниться еще на протяжении нескольких дней, это точно. Если хотите ощутить это на себе, обязательно, друзья мои, запоминайте. Старт дискотеки «Радио Брест» в Ивацевичах в 21.10. Да, именно там соберутся все самые-самые. Ну, а с этого диджея First Line даст заряд бодрости и, конечно же, снизит ваш вес намного, проверено на себе, потому что двигаться под эти треки, а до удовольствия, как итог, физическая нагрузка, теряешь вес.
1: Да, абсолютнейшее. Спасибо большое, Юлия Майская, что вспомнила и напомнила про диджея First Line. Да, Андрей Пятин, а то пришлось бы, конечно, ехать и играть на ложках. Да, это все-таки такое, знаете, народное, просто народное и любимое.
0: Романенко, ты представляешь, я просто представила тебя. Ты стоишь в Ивацевичах вечером на сцене, большой сцене у Ледового дворца. Диджей First Line где-то задерживается. Аппаратура есть, но кнопки нужные ты нажимать не умеешь. И у тебя две ложки в руках. И что делаешь ими ты, чечетку? Ты представляешь, по всем пабликам вообще страны разлетелись бы видосы.
1: Слушай, а это как минимум уже тренд, я хочу тебе сказать. Да, и все самые современные проверенные композиции сыграть на ложках. Вот если вспоминая трек, который все-таки получилось пропеть. Да, про Шаде и все остальные и так далее и тому подобное. Это был бы интересный перформанс.
0: Романенко, сам напросился. Да. Ну-ка, 3, 2, 1.
1: Она танцует по Шаде, прямо на...
0: Ложки, ложки доставай.
1: Ложки, ложки. Я уже ложки и вилки, и ножи, в общем-то, да, для того, чтобы немножечко переключиться на подведение нашего пост-опроса, подведение итогов, а потом полноценно позавтракать. Да, друзья, это правда. Да, действительно, подводим итоги и, собственно, обращаем внимание на вопрос, который останется у нас на официальной странице «Радио Брест» во ВКонтакте. Также он продублирован в Инстаграм. Переходите туда, голосуйте, отвечайте. Ну и, конечно, на протяжении всего дня делитесь своим мнением. Итак, к результатам.
0: Ну, ты напомни вопрос к результатам.
1: Да, вопрос у нас звучал следующим образом. Вот, а вам, друзья мои, важно быть первым во всем. Итак, подводим итоги. 50% проголосовали за вариант «важно быть не первым, а единственным». Ну и по 25%, значит, первым быть важно, но только если за это доплачивают, либо я за то, чтобы быть первым среди равных, тоже 25%.
0: Да, слушай, и нет такого, конечно же, варианта ответа и комментария. Да, мне важно быть первым с конца. А что? Не видят, не слышат, меньше вопросов задают.
1: Тогда у вас фамилия должна заканчиваться как минимум на букву «Я».
0: Друзья мои, занимайте то положение, вообще место, где вам удобно, где вам комфортно, а самое главное, где вы остаетесь настоящим. Ну и помните, если есть желание отсидеться, чтобы вас не трогали, слушайте, ну это как-то скучно. Ведь вы талантливый человек, однозначно обладаете какими-то навыками, у вас есть то, чем можно поделиться с другими. Делайте это, а мы вас поддержим. Два родийных кофеина, которые в вас верят больше, чем вы сами. Готовы прощаться с вами до пятницы.
1: Пятницы,
0: в таком же тандеме, Романенко, до пятницы.
1: А то у нас завтра раскол с тобой будет.
0: Завтра
1: небольшой.
0: Будешь отдуваться за меня и за себя.
1: Ой, за себя и за Юлю Майскую. Ну ладно, так уже и быть.
0: Отличный
1: друзья.
0: Старт нового дня в нашей компании. Зарядили, проводили, посадили вас сейчас на рабочие места. 10.55. Все так или иначе уже в работе. Вам хорошего трудового дня в компании самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». Здесь были мы. Прощаемся.
1: Пока-пока.
2: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Завтра стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. В мероприятиях, которые пройдут в Минске и Минской области, примут участие представители всех областей Беларуси и большинства регионов России. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества. От промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Они пройдут в различных районах Минской области. В последние годы наблюдается активизация торгово-экономического взаимодействия двух стран. В прошлом году обновлен исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами. Она составила 62 миллиарда долларов. На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт, а сумма заключенных договоров, как ожидается, составит более 900 миллионов рублей. Кроме деловой программы, организаторы подготовили насыщенную культурную часть. К другим новостям. Брестская городская организация БРСМ проведет велоквест в рамках марафона молодежи и студенчества. К участию приглашаются команды из 3 человек на 3 велосипедах. В программе прохождения маршрута по 8 историческим объектам города, взаимодействие с QR-кодами и агентами, выполнение тематических заданий. Победители получат ценные подарки, все участники – благодарности. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и изучение истории Бреста. Старт квеста 26 июня в 15 часов от здания номер 2 по улице Малой. Заявки принимаются до 25 июня на электронную почту brsmgk@brest.by.
0: Новости.
1: В пункте пропуска Козловичи таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 14 кроссовых мотоциклов. Мотоциклы перемещали в грузовом автомобиле «МАН», который принадлежит польскому перевозчику. Еще на этапе весогабаритного контроля было зафиксировано расхождение. Фактический вес товаров составил почти 4 тонны вместо заявленных в сопроводительных документах 2 тонн. При осмотре грузового отделения транспортного средства сотрудники таможни обнаружили мотоциклы, которые не были указаны в декларации. Их стоимость составила порядка 500 тысяч рублей. На таможенных платежах пытались сэкономить 89 тысяч рублей. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс. Электронная ярмарка вакансий Столинского района проходит в эти минуты на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Продлится мероприятие до полудня. К участию приглашены Горынский комбинат строительных материалов, Столинское ЖКХ, Полесские и Столинские лесхозы, Столинский районный центр культуры, Давидгородокский хлебозавод, предприятие сельскохозяйственной направленности, автомобильный парк номер 12 Столина, Брестский филиал Белпочты и другие предприятия и организации. И в завершение. Судоходство в районе моста на бульваре Шевченко в Бресте временно ограничено в связи с проведением работ по реконструкции моста, информирует филиал мостоотряд номер 58 Брест. Судовой ход перекрыт по 30 июня. На время проведения работ установят баржу с металлическим пролетным строением и фиксирующими тросами. Владельцев маломерных судов и байдарочников просят учитывать данное ограничение. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень. С новостями Пружанского района Ольга Фалеева. Здравствуйте.
1: Год белорусской женщины.
2: В рамках акции «Шаг к успеху» и «Года белорусской женщины» лагерь «Звезда» на базе Линовской средней школы Пружанского района посетила заместитель председателя Пружанского райисполкома Татьяна Вереха. Татьяна Петровна поделилась своей личной историей. Как она выбирала профессию, как ей удается быть сильным руководителем и при этом оставаться любящей многодетной мамой. В трудовых коллективах организации и предприятий района прошел единый день информирования «Память во имя будущего», приуроченный к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Перед студентами Пружанского колледжа выступила председатель Комитета государственного контроля Брестской области Оксана Целько. Она акцентировала внимание на важности сохранения исторической правды, защите суверенитета и укреплении мира. А воспитанники оздоровительного лагеря в Рудниках, помимо выступления совместно со спикерами мероприятия, заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Ириной Гришкевич и председателем Мокровского сельисполкома Ольгой Гришкевич приняли участие в возложении цветов к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Сегодня с 16 до 17 часов в административном здании Зеленевичского сельисполкома, деревня Зиновичи, улица Центральная, дом 19, состоится выездной прием граждан и представителей юридических лиц. Его проведет заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Васильевич Супринович. Он курирует вопросы организации работы социальной сферы и идеологии, образование, медицина, оздоровление, санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и другое. В субботу 27 июня с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Пружанского райисполкома Татьяна Петровна Вереха, курирующая вопросы экономики, промышленности, транспорта, связи и торговли. Телефон 4-15-04.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Во Дворце культуры в Пружанах прошел праздничный концерт, посвященный Дню медицинских работников. Теплые слова поздравления и благодарности за нелегкий труд звучали в адрес всех, кто ежедневно спасает жизни и заботится о здоровье людей. С приветственным словом обратился заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Супринович. Он подчеркнул, что труд медика был и остается одним из самых сложных на Земле, ведь от него зависит главное богатство страны – здоровье целой нации. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». С начала года прокуратурой Пружанского района проведено 20 проверок исполнения законодательства. По их результатам возбуждено 2 уголовных дела, внесено свыше 40 актов надзора. К различным видам ответственности привлечено более 100 лиц. Приняты меры к возмещению ущерба, причиненного юридическим лицам государственной формы собственности, из долей государственной собственности в размере 113 тысяч рублей. Приняты меры по устранению нарушений. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В ночь на 22 июня в Пружанах у памятника сожженным деревням прошел митинг-реквием «Свеча памяти», приуроченный ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Трогательное и в то же время скорбное мероприятие собрало десятки горожан, представителей вертикали власти, общественных объединений, предприятий района, а также учащуюся молодежь, чтобы еще раз оглянуться назад, соединить нить времени и вспомнить, как это было в далеком 1941-м. Чтить память погибших минутой молчания. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». На пожаре в Пружанах благодаря автономному пожарному извещателю спасена семья. На линию 112 поступило сообщение о загорании электросчетчика в жилом двухквартирном доме. На момент прибытия подразделения МЧС к месту происшествия в доме было задымление. Автономный пожарный извещатель сработал вовремя. Женщина услышала сигнал, разбудила мужа, троих детей, и они самостоятельно покинули дом. Пожар ликвидировали спасатели. Причина случившегося устанавливается. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Ведется подписка на газету «Районные будни» на второе полугодие. Подписаться можно во всех отделениях связи Республиканского унитарного предприятия «Белпочта» Пружанского района, а также у почтальона, в том числе предварительно подав заявку на оформление подписки в удобное для вас время в Пружанский узел почтовой связи по телефонам 30931 и 30725. Помимо этого, вы можете подписаться на газету, не выходя из дома, с помощью сайта «Белпочты». Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.

наша мелодия любви, они никуда не удаляются, они вместе с нами. Мы подпеваем любимым песням и в целом продолжаем здорово этот день. 12 часов 11 минут, наши наглядные. Вам огромные приветы, вам хорошего продолжения этого дня, ну и в целом лето. А лето роскошное, да, радует или балует нас погодой, солнцем. И хотелось бы, чтобы такая погода и атмосфера сохранилась вплоть до выходных дней. А то, знаете ли, мы через окошко смотрим, а вот там вот все это изобилие красок и красоты, солнечного света и огромного количества улыбок на улице, как будто бы мимо нас проходит. А вот если бы еще и выходные такие были, мне кажется, что тогда лето точно можно записывать большой знак «плюс». Этим летом мы вместе с вами на одной волне 104.8 FM в городе Бресте. Radio.brestfm.by – это наши позывные в интернет-сетях. Ну и не забывайте про мобильное приложение. Radio Player Беларусь. Находим любимую радиостанцию и вместе с нами путешествуем. Остаемся дома, продолжаем какие-то свои рабочие процессы. Да, ну и в целом отличный день вам гарантирован. 12.12 на наших студийных. Время загадать желание. Исполнено будет 100%. В эту среду по-другому быть не может. Да, ну и только добрая музыка, хорошее настроение и отличные новости ожидают нас впереди на протяжении целых 3 часов эфирного времени дневной смены. Меня зовут Женя Филинович. Как говорил ранее, до 15.00 вместе с вами на одной волне. Вместе с хорошей музыкой. Да, Ваня Дмитриенко далее с новой композицией «След» в Радио Брест эфире.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Большая распродажа DonFam. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DonFam.by.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Мы также летим и мчимся навстречу к вам с распростертыми объятиями, буквально с букетами цветов и только хорошими новостями, а также поделимся сегодня дополнительным источником радости. Дело в том, что праздников сегодня огромное количество, поэтому давайте вместе с вами вспомним, что же 24 июня произошло. И что мы отмечаем? Международный день фей отмечается сегодня. Всем феечкам огромные приветики. Маленьким и большим в роскошных платьях с огромным бантом на голове, ну и косичками. Всем огромные приветы. Так, сегодня еще, помимо прочего, день ромашки, день разноцветных стекол, Всемирный день истории, Международный день визажиста, ночь летнего солнцестояния отмечается в Исландии, день рыбы и день объятий сегодня. День автогонщиков. Так, что еще произошло конкретно 24 июня? В 1812 году армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи, началась Отечественная война 1812 года. В 1901 году в Париже была открыта первая выставка тогда еще 19-летнего художника из Барселоны, ныне известного как Пабло Руис Пикассо. В 1941 году было основано Совинформбюро, оно просуществовало до 1961 года. В 1945 великом году состоялся парад Победы на Красной площади. 24 июня. Коммерческое цветное телевещание в 1951 году началось. Ну, вообще, праздников-то огромное количество. Ну и как событие еще одно. 24 июня в 59 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал тогда вице-президенту США Никсону показать Кузькину мать. И все переводчики давай тогда изгаляться. Что это такое? Кто такая мать Кузьмы? 12 часов 25 минут. Продолжаем вместе с вами этот день с хорошим настроением, с хорошей музыкой. Ну и важная информация. Прогноз погоды уже совсем скоро. В середине этого часа запланирован. Будьте рядом вместе с нами, чтобы ничего не пропустить.
1: Shadows for my time.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 23 до 28 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 26-28.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: А вот так! И это десятка!
4: А вот так!
5: И уже 14!
3: А если так, уже 14 и 4!
4: Так это рыба!
3: Нет, это альфа!
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Знай наших.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Музыка как повод для самого хорошего настроения здесь на волнах Радио Брест на протяжении сегодняшнего дня и любого другого. Вместе с вами встречаем лето, вместе с вами сидим на диете. Ну, это если вам нужно, необходимо. Вот некоторым в этой студии необходимо, так сказать, на диету. А прямо сейчас немного о том, чем начали удивлять рестораны своих посетителей. Значит, в одном из московских ресторанов начали подавать невидимые десерты. Благодаря необычной подаче лакомство практически сливается с тарелкой и остается незаметным для гостя до последнего момента. Это специально для тех, кто на диете. Значит, как это выглядит? Просто тарелка, и там абсолютно небольшой, точно незаметный, но очень дорогой, наверняка вкусный, хотя очень вряд ли, десерт, который придется впору как раз-таки тем людям, которые считают калорийность, тем людям, которые думают, что бы такого съесть на ночь, чтобы, ну, во-первых, конечно же, насытиться, и, во-вторых, чтобы не чувствовать какие-то угрызения совести уже с самого утра, когда ты отекший, просыпаешься после этой копченой скумбрии. Всем только хорошего настроения и отличного продолжения сегодняшнего дня. Желаем мы всей Радио Брест семье. 12 часов 42 минуты. Эфир на волнах Радио Брест продолжается. Ну и специально музыкальная композиция не те, кто не наблюдает часов, а для тех, кто не считает калории. Артик и Асти на волнах Радио Брест. Быть счастливой!

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. К форуму регионов Беларуси и России по сложившейся традиции пройдет выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли. В этот раз местом ее проведения выбрана площадка Минского международного выставочного центра «Белэкспо». В составе белорусской экспозиции крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства, частные производители и специализированные производства. Знаменитое мороженое из Кобрина, бобруйский зефир, йогурты, полюбившиеся многим намазки и мясные пасты из Бреста, вафельные и бисквитные изделия из Витебска, известную кондитерскую продукцию из Гомельской области, сгущенку и сладости, мясомолочную продукцию, текстиль и галантерею, товары для детей увидят на стендах гости выставки. Ивацевич Древ в этом году планирует начать строительство еще одного завода по производству древесно-стружечных плит мощностью 600 тысяч кубометров в год. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Ильницкий. Проект вошел в программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы. К реализации предприятие намерено приступить уже в этом году. Ввести новый завод в эксплуатацию планируется в 2029. Этот проект позволит увеличить объемы производства, выручку предприятий, соответственно, абсолютную доходность не менее чем в 3 раза, пояснил гендиректор. Помимо этого, на Ивацевич Древ в активной фазе находится проект по организации производства кухонных столешниц. Часть оборудования закуплена. Заключены контракты на следующую партию, ожидаются поставки. Это позволит сформировать более комплексное предложение на рынке и, соответственно, более полно удовлетворить требования наших потребителей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 26 июня в Бресте состоится областной 4-й молодежный форум «Агропромышленный комплекс Брещины. Строим будущее вместе». Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, соберет 50 молодых специалистов предприятия АПК Брестской области. Форум станет важной площадкой для профессионального общения, обмена опытом и построения карьерных перспектив в аграрном секторе региона. Начнется программа с экскурсии в зал заседаний Брестского облисполкома и знакомства с уникальной экспозицией музея Зубра. Ключевым событием дня станет диалоговая площадка, которая пройдет в многофункциональном центре облисполкома. Участники обсудят актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, возможности профессионального роста и меры государственной поддержки молодежи на селе. Завершится форум посещением мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». До начала 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 22 дня. Рассказываем о самых ярких моментах мероприятия. Сегодня о фестивале 2005 года. 15-й «Славянский базар» был посвящен 60-летию Великой Победы. Над летним амфитеатром развевались флаги 33 стран. Из них впервые в фестивале приняли участие представители Австрии, Ирана, Сингапура, Чили и Бразилии. Важным событием стало учреждение президентом Беларуси наград через искусство к миру и взаимопониманию. С того времени она ежегодно вручается деятелям культуры и искусства. Витебск в рамках фестиваля стал центром значимого события. Именно здесь прошла 39-я ассамблея Международной федерации фестивальных организаций. Следует отметить, что на протяжении предыдущих 38 лет это мероприятие проходило во Франции в Каннах. И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.

0: Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест стартует с этой минуты. В ожидании находимся мы, и в ожидании находятся наши источники получения информации. Ну, начнем с Вайбера 399-2011. Не забудьте отправить туда сообщение. Ну, а если удобно пользоваться СМС-порталом, милости просим. 9900, 4 цифры, которые также легко и просто запомнить. На протяжении этого часа озвучиваем ваши самые теплые слова приветствия, слова поздравления и признания в любви. Все это с 13 до 14.00. Не забываем также про обеденный перерыв. Обязательно сделайте небольшую паузу в рамках своего рабочего дня. Ну и присоединяйтесь к нашей теплой, уютной компании. Будьте рядом вместе с нами, настроены на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Ну или, находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест. Там час приветов и поздравлений. Нужно срочно что-то придумать». Вот Радио Брест точно Алиса включит. А все остальное — это за вами. 399-2011, Viber, SMS-портал 9900. Пишите.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Сейчас приветов и поздравления на волнах Радио Бреста. Вот, секундочку, ваши сообщения звучат из Радио Брест приемников. Да, ну, передаем мы их всем тем, кто ждет эти приветы. Ну, или, возможно, какой-то внезапный привет прилетит в ваш адрес. Стоит тогда ответить, мне кажется. 399-2011, номер для ваших ответов и быстрых сообщений, а также номер смс-портала 9900. Огромный привет младшему братишке Димке. Он сейчас вместе с женой отдыхает. Скучаю по вам, ребята, приезжайте в гости. Это написал нам Ленусик. Так, что еще есть? Значит, огромный привет в город Кобрин моей дочке Даше. Так, это было от Олечки. Мама Оля написала нам. Так, ребят, песни по заявкам не ставим, но что-нибудь классное, подходящее под отдых. Вот люди отдыхают и просят песню от нас. Что-нибудь подходящее под отдых обязательно сделаем в рамках этого часа. Так, здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать привет Вове Терешу и сказать ему: внимательно будь на дороге. Спасибо, Радио Брест, что вы вместе с нами. Вам большое спасибо, что продолжаете оставаться рядом с нами во время вашего обеденного перерыва. 399-2011 — это номер Вайбера, смс-портал 9900. Принимаем ваши сообщения сегодня до 14.00 в рамках дневной смены. Ну и с 18 до 19.00 ждем ваши сообщения в рамках смены вечерней. Так, что еще есть? Привет из Минска передает Алехандро. Передает привет всем медикам, которые сейчас на работе. Еще одно сообщение от Веронички. Хочу передать своей подружке Танечке Грушкевич из Кобрина огромный привет. Ну и, судя по всему, в гости необходимо к кому-то прийти. Либо, возможно, либо Татьяне к Веронике, или Вероника к Татьяне, пускай заходит в гости. Ну а мы будем вместе с вами, в каких бы гостях вы ни находились, в FM-сигналах, а также посредством интернет-трансляции, будем рядом, будем недалеко от вас с музыкой, которая точно будет попадать в такт вашему настроению. В середине этого часа обновленный прогноз погоды. Уже на самые ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета. Пока же Эд Ширан в каждом из радио Брест-приемников в этот момент.

0: Погода.
1: Песни по радио, они, безусловно, продолжают звучать. Ну и в эту секундочку поделимся прогнозом погоды. На сегодняшний день синоптики обещали нам переменную облачность без осадков. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 24 до 26 градусов. В Пинске и Бресте 26-28. Что касается ближайших суток, Брестоблгидромет сообщает, на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Северо-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте этой ночью 13-15, днем до 30 градусов тепла.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши треки.

Это Люся Чеботина вместе с нами, продолжая день и в дневной смене на волнах Радио Брест. Зачитываем ваши сообщения и самые добрые слова. Здравствуйте, Радио Брест. Можете, пожалуйста, передать привет моей любимой мамочке Анастасии Рудиной. Это было от девочки Мии. Можем, конечно, Миечка, нам абсолютно точно не сложно. Для мамы Насти огромный привет взяли, да и передали. Передаю привет самому лучшему, любимому мужу Владимиру. Очень, очень сильно мне тебя не хватает. Я тебя обожаю. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Это было от Надежды. Здравствуйте. Хотим передать привет Иванюк Веронике. Здоровья тебе, хорошего настроения, незабываемых моментов. Это был привет от бабушки и дедушки, которые долетели к нам сюда на номер Вайбера. Пишите и вы обязательно свои сообщения и передавайте слова благодарности, либо какие-то просто приветственные сообщения самым близким людям, родным, всем тем, кто где-то недалеко возле вас, вашим коллегам, ну или, возможно, куда-то очень далеко отправляя свои приветы, они обязательно будут услышаны. Поскольку слушать нас можно по всему миру целиком. На нашем сайте radiobrestfm.by находим клавишу онлайн-прослушивания. И где бы вы ни находились, мы будем также рядом с вами. Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. 13 часов и 43 минуты. Кристина Агилера далее в Радио Брест сигналах после небольшой блок рекламы.

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

верну. Руслан Олехно на волнах радио Брест. Композиция «Мы останемся». Ну, мы также остаемся в вашей жизни на 104.8 FM в городе Бресте. Безусловно, будем поддерживать вас. И вот финальная порция ваших сообщений в подтверждение моих слов. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым девочкам, Катюше и Анютке, а также... А также старому написано. Ну и старому тоже привет. Это было все от Олега. Так, Илья написал. Здравствуйте, Радио Брест. Хочется передать огромный привет сыну Антохе. Сынок, отпуск не за горами. Мы скоро увидимся. Так, и еще одно сообщение. Здравствуйте, передаю привет самому лучшему, любимому мужу Владимиру. И передайте, пожалуйста, поздравления и приветы с днем рождения Кислова Сергея. Океан счастья, море здоровья, целую вселенную любви. Ура! Написала нам Елена. Так, ну что, перепроверили еще разочек все источники получения информации. Вроде бы все зачитали, ничего не пропустили. И можем в целом двигаться дальше. Продолжаем движение вместе с нами. На волнах Радио Брест музыка, способствующая этому. Ну или просто отдыхаем, выдыхаем. Есть возможность насладиться еще 5 минут времени обеденного перерыва. Ну а дальше будем продолжать ваш рабочий день. Эту среду, 24 июня, мы проводим вместе с вами до 15:00 в дневной смене на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В нынешнем году в Брестской области на период жатвы дополнительно привлекут более 340 механизаторов и помощников-комбайнеров. Уборочная кампания стартует со дня на день. К ней в регионе все готово. Всего в уборочной кампании задействуют 1316 зерноуборочных комбайнов. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что 84 из них пополнили парк сельхозпредприятий в этом году. В ближайшие дни должны поступить еще 14 машин. Таким образом, средняя нагрузка на комбайн во время уборочной кампании составит 265 гектаров. На отвозке урожая планируют задействовать 1618 единиц транспорта. К работе готовы 344 зерносушильно-очистительных комплекса. В области их обновляют каждый сезон. Анатолий Щупленков уточнил, что зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы в области предстоит обмолотить на площади порядка 350 тысяч гектаров. Ресурсов достаточно, чтобы провести уборку качественно и в оптимальный срок. Республиканский праздник «Купалье» соберет друзей 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Будут работать многочисленные тематические площадки и торговые ряды. Александрийская гостина, Могилевшина, Кермашовый завулок, Гандлевая суполка. Для гостей праздника организуют полевой кинотеатр, работу цирка «Шапито», концертные программы с участием творческих коллективов областей Беларуси, молодежную дискотеку. В рамках праздника состоится церемония награждения победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». На главной концертной площадке в 21:30 начнется основной концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». А уже в 23:20 запустят праздничный фейерверк и зажгут купальский костер. Уже в четвертый раз праздник пройдет в расширенном формате за счет масштабной программы союзного государства.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Частные организации Брестской области погасили долги по зарплате на 1 200 000 рублей в этом году, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. В ходе надзора за исполнением законодательства о труде были выявлены отдельные факты невыплаты в установленный срок заработной платы 1330 работникам организации частной формы собственности. Нарушенные права помогли восстановить. Например, в коммерческой организации Драгичинского района сумма задолженности по зарплате 20 работникам за месяц составила практически 20 тысяч рублей. По требованию прокурора задолженность перед работниками погашена. В июне по требованию прокурора Брестского района также погашена задолженность по заработной плате в коммерческой организации. По требованию надзорного органа области 30 руководителей частных организаций привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и оштрафованы. И в завершение. В июле белорусов ждут длинные выходные 3 дня подряд. В пресс-службе Минтруда и соцзащиты рассказали о том, как и сколько белорусы будут работать и отдыхать. 3 июля – День независимости Республики Беларусь, нерабочий праздничный день. Так как в этом году он выпадает на пятницу, белорусов ждут 3-дневные выходные с 3 по 5 июля. Соответственно, 2 июля – четверг, предпраздничный рабочий день. Его продолжительность сокращается на 1 час. Если сокращение в предпраздничный день невозможно, то эта переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой, как для сверхурочной работы. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются, добавили в министерстве. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.

Радио Брест.

чувством любви, которое буквально поднимает выше-выше облаков, выше всех секвой, как поет Мот в композиции «Намек на нас» в продолжении этого часа. 14 часов и 13 минут. Дневная смена на волнах радио Брест, она также продолжается. Продолжается музыкой, продолжается хорошими новостями. Да, ну и вместе с вами мы просто продолжаем ваш трудовой день. Сегодня до 15.00 на волнах радио Брест. Дневная смена. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего дня. Радио.

Карина Ерофеева на волнах радио Брест с композицией «Лилия». Ну и в эту секундочку, знаете ли, музыкальная композиция, она, конечно же, о любви. Любовь, она подразумевает под собой, безусловно, какую-то взаимность, какие-то совместные, возможно, мероприятия, походы, прогулки, фотографии совместные также. Ну, для того, чтобы позже размещать это в своих социальных сетях. Много-много просмотров, огромное количество красных сердечек. Да, это все, безусловно, гарантировано вам. Ну, а если вдруг вы, например, отправились с каким-то культурным, так сказать, багажом знания восполнить его, да, вот решили заглянуть в Лувр, например, имейте в виду, что там совсем недавно ввели очень странные ограничения на съемку «Мона Лизы». Оказывается, теперь, чтобы сфотографировать знаменитую картину, нужно получить специальное разрешение. Ну, понятное дело, платное. А рядом с картиной ходят сотрудники, которые перекрывают черными табличками камеры посетителям. Да, вот такие вот правила, вот такие вот нововведения. Ну, в общем, господа и дамы, решать и выбирать вам. У нас здесь можно фотографировать абсолютно бесплатно, все, что захочется, поэтому выбирайте сами, что называется, и отправляйтесь в путешествие. Кстати, в путешествиях мы также можем быть вместе с вами в любой точке нашей планеты на нашем сайте radiobrestfm.by. Поэтому заходите, находите клавишу онлайн-прослушивания, пишите нам, где вы нас слушаете. Нам, правда, будет приятно. Среди счастливых людей находимся каждый из нас, ну а Филатов и Кэрос посвятили этому музыкальную композицию. Прямо сейчас в Радио Брест. Приеме.

0: Погода.
1: Важная информация о погоде на ближайшие сутки. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12, днем 25-27 градусов. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте этой ночью 13-15. Днем до 30 градусов тепла.
2: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: А вот так! И это десятка!
6: А вот так!
7: И уже 14!
5: А если так, уже 14 и 4!
6: Так это рыба!
5: Нет, это альфа!
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наша музыка.
10: Раз

0: Ну, летняя пора — это не только музыка, не только крыши домов, это звездные ночи и теплые, что называется, и самое главное — ночи. Да, но и процесс похудения для многих. Вот недавно выкатили новое исследование, что, оказывается, 10 тысяч шагов. Но мы помним о том, что это миф, это никому не нужно, да? Все, планку занижаем потихонечку, ну, потому что сложно ходить 10 тысяч, давайте 7. Ученые решили, подумали, давайте 7 тысяч шагов в день и сбросите килограммы лишние. Как утверждают специалисты, 7 тысяч шагов в день помогают сбросить 5 килограммов в месяц без марафонов и диет. Достаточно гулять по 30 минут 5 раз в неделю в умеренном темпе. При быстрой ходьбе организм лучше сжигает жир. Спасибо большое, что держите в курсе, хотелось бы ответить. Если добавить интервалы или ходить, что называется, в горку, результат будет еще заметнее. Главное – регулярность и умеренный темп. В общем, можно, конечно, поделиться своими спортивными достижениями в рамках этой недели или в рамках этого лета. Кто знает, может, вы решили для себя в начале весны еще, что строжайшая диета ожидает вас на протяжении следующих 3 месяцев. И вот раз лето, и вы в прекрасной форме. Или, может быть, с приходом именно того самого летнего вы дали себе обещание ровно 24 дня назад и придерживайтесь каких-то ограничений. Пишите, рассказывайте. Наш номер Вайбера 399-2011.
1: Реклама. Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем. Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши песни –

Лето продолжается, и музыка продолжается на волнах Радио Брест. А вот дневная смена, она заканчивается. Да, сегодня с 12 до 15.00 вместе с вами на волнах Радио Брест был я. Меня зовут Женя Филинович. Прощаюсь с вами. Ну и, безусловно, продолжая сегодняшний день, приглашаю вас в следующий час. Час музыкальный, а уже через этот час перепрыгнув, услышите здесь на волнах Радио Брест вечернюю смену. И Алексей Лихович, ведущий той самой смены, вместе с вами проведет очередные 3 часа эфирного времени. Финальный час вечерней смены будет посвящен вашим добрым словам, приветствиям, поздравлениям, ну или какие у вас там есть поводы для радости в этот день. Все это обязательно напишите, а он точно прочитает с 18 до 19.00. У меня на этом все. Прощаюсь с вами. Всем хорошего продолжения этого дня. Улыбайтесь чаще. Ешьте вкусно и любите. Все очень просто. Вот он, залог хорошего продолжения этого дня. Меня зовут Женя Филинович. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Города Брестской области заключат новые соглашения по братимству на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. Делегацию первого региона на форуме возглавит председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Насыщенная программа в том числе предусматривает подписание двусторонних документов. В частности, намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облисполкомом и правительством Московской области. Согласуют план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский облисполком и администрация Астраханской области. Новые побратимские соглашения также закрепят Брест, Баранович и Пинск. Кроме того, запланировано подписание целого пакета документов с участием Брестского областного совета депутатов. Во время подготовки к форуму регионов Беларуси и России субъекты хозяйства Брестской области за январь-май нынешнего года заключили экспортные коммерческие контракты на значительную сумму. К другим новостям. 30 июня, 1 июля на базе Брестского госуниверситета имени Пушкина и областного института развития образования состоится 7-я международная практическая конференция «Непрерывное образование в области естественных наук и математики. Организация, методология, технология». Участники проведут пленарное заседание, познакомятся с региональным опытом, выступят в секциях, основным проблемным полем которых станет формирование государственной политики и организационной поддержки в сфере популяризации и развития естественно-математического образования. Для педагогов Брестской области мастер-классы проведут учителя практики, тренеры и руководители команд Республики Беларусь на международных соревнованиях.
0: Новости.
2: Комитет госконтроля Брестской области начал выборочную проверку унитарного предприятия «Пинская межрайонная торговая база». В ходе проверки будут изучены вопросы законности и эффективности использования государственных средств, соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли и общественного питания, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о ценообразовании и требований технических нормативных правовых актов при производстве и реализации продукции, трудового законодательства и другие. Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. В Бресте за распространение мефедрона задержали 14-летнего школьника. Ему грозит до 15 лет колонии, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Подросток нашел объявление о заработке в интернете и устроился курьером в теневой наркомаркет. По указаниям куратора, он забирал мелкие партии товара и раскладывал их по тайникам в черте города. Преступная деятельность фигуранта продлилась всего около 2 недель и завершилась задержанием с поличным. Во время личного досмотра милиционеры изъяли у него более 50 граммов особо опасного психотропа мефедрона. Возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Борьба за Кубок Беларуси по хоккею на траве начнется сегодня в Бресте. Первый поединок стартует уже через час. Минск выйдет на газон против Гомеля. В 18 часов начнется поединок между действующим чемпионом-строителем и сборной Санкт-Петербурга. Прямые трансляции покажет «Беларусь-5». С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.

0: Реклама.
1: Ограниченная партия. Dongfeng Box за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfeng Buy и по номеру А1-591-400.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального Олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Thank you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Какие темы обсудят участники 13-го форума регионов Беларуси и России, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц, передает Белта. В форуме примут участие более 1000 человек, которые в ходе тематических секций рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран от промышленности до науки и медицины, затрагивая агропромышленную кооперацию белорусских и российских предприятий. 13-й форум регионов Беларуси России состоится 25-26 июня в Минске и Минской области. В Брестском государственном университете имени Пушкина сегодня провели для студентов ярмарку вакансий в рамках проекта «Учись и работай». На мероприятие заявились 35 нанимателей, которые предложили молодым людям около 280 вакансий. Например, к ярмарке присоединились учреждения образования Бреста и ближайших районов, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», предприятие «Санта Ритейл», «Брестское пиво и напитки», гостиница «Веста», туристический комплекс «Брест Интурист», транспортная инспекция и инспекции по налогам и сборам и другие организации. На данный момент законодательно предоставлено более 140 должностей, на которые могут быть приняты студенты после второго или третьего курса. Проект «Учись и работай» направлен на раннее вхождение молодых людей в профессию, освоение практических навыков на конкретном рабочем месте по своей специальности.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 28 июня на набережной Франциско Скорины в Бресте состоится концерт в честь Дня молодежи и студенчества. Хедлайнеры вечера – участник проекта «Голос», чья версия «Седьмого лепестка» завоевала сердца многих, Антон Токарев и автор хита «Панда Е» Сайго. Выступят также Ференс, Нет Войс, Стас Музыка и Кирилл Крим. Всех ждут в 19 часов у городского сада. И последнее. Ограничение на посещение лесов действует во всех областях Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Ограничения коснулись всех районов Брестской области, кроме Ганцевичского и Лунинецкого. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и ведении мер ограничительного характера. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда. Значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». Я представляю сегодняшнего гостя студии. Это инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Громик. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Ну что ж, первый вопрос по традиции. Денис, расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Первого региона за минувшее время?
2: Значит, за прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 9 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности было привлечено 279 пешеходов, 15 из которых находились в нетрезвом состоянии и 45 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов. За управлением транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 27 водителей, отстранено от управления 106 лиц, не имеющих права управления транспортным средством. За непредоставление преимуществ в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 234 водителя. За выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек. Так, 21 июня около 12 часов 20 минут 41-летний житель Брестского района, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем Audi и двигался по дороге Н-434 на 5-м километре. Указанной автодороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, и Следственным комитетом будет дана правовая оценка. Управление транспортным средством, не имея такого права, несет потенциальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения, но... К сожалению, не каждый понимает, что это служит причиной большинства аварий на дороге, в которых зачастую гибнут или же тяжело травмируются люди. И если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится бесправник или нетрезвый водитель, сообщайте об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь.
1: Итак, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
3: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Так, 16:22 на эфирных. Мы продолжаем рубрику «Слово эксперту». Я напоминаю, что у нас в гостях инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Громик.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Лето, каникулы, дети много времени проводят на улице. Что в нашем первом регионе делается для защиты юных пешеходов и какие экспертные рекомендации вы бы дали родителям, дабы обезопасить своих детей?
2: Значит, лето – это прекрасная пора года для отдыха и каникул, но для госавтоинспекции это период максимальной концентрации и повышенного внимания. С 15 июня по 10 августа на территории Брестской области проходит масштабное областное профилактическое мероприятие под названием «Летний марафон безопасности». К сожалению, статистика показывает, что обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в летний период традиционно обостряется и остается сложной. Дети проводят много времени на улице, часто оставаясь без присмотра взрослых. Защита жизни и здоровья подрастающего поколения – это главный приоритет в деятельности госавтоинспекции, и именно с этой целью приняты дополнительные меры по повышению уровня дорожной безопасности несовершеннолетних, и поэтому был запущен этот профилактический марафон. Важная памятка безопасности, правил, которые, возможно, спасут вам жизнь в период летних каникул. ГАИ призывает родителей ежедневно проговаривать с детьми простые, но жизненно важные правила. Двухколесный транспорт и СПМ. Кататься на велосипедах и электросамокатах разрешено только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в закрытых дворах. Помните, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться, предварительно убедившись, что водители вас видят и пропускают. Коварный двор. Объясните ребенку, что дворовая территория – это не зона абсолютной безопасности. Нельзя выбегать на дорогу из-за припаркованных машин или кустов. Водители просто не успеют среагировать мгновенно. Красный свет – это стена. Переходить дорогу можно только в установленных местах и строго на зеленый сигнал светофора. Во время перехода нельзя отвлекаться на телефоны и наушники. Будьте заметными. Даже в летний период, гуляя в сумерках или в дождливую погоду, ребенок должен иметь на одежде или рюкзаке световозвращающие элементы. Уважаемые родители, контролируйте каждый шаг вашего ребенка. Будьте для них правильным примером. Интересуйтесь, где и как проводят время ваши дети, и помните, что безопасность детей в наших руках.
1: Итак, спасибо большое. В самое ближайшее время мы вернемся. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды и рекламный блок.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.
2: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши треки.

0: Слово эксперту.
1: Так, рубрика «Слово эксперту» продолжается. Мы снова в студии. Сегодня говорим о дорожной безопасности. И прямо сейчас поговорим о организации дорожного движения. Как известно, любой знак, любая разметка делается не для того, чтобы что-то кому-то запретить. Это все делается исключительно для безопасности и комфорта на дороге. Какие нововведения, изменения в организации дорожного движения в Бресте и Брестской области уже имеют место быть?
2: Города Брестской области становятся еще безопаснее, технологичнее и дружелюбнее к жителям и гостям региона. Поэтому хочется рассказать о масштабных инфраструктурных изменениях, которые прямо сейчас внедряются на улицах области. От новых правил для любителей двухколесного транспорта до безопасных школьных зон и умной дорожной разметки для туристов. Так, в Брестской области продолжаются работы по развитию велосипедной инфраструктуры. В текущем году запланирована установка 57 специальных информационных табличек и 10 велосипедных светофоров, указывающих на то, что велосипедистам и водителям средств персональной мобильности при наличии разрешающего сигнала светофора можно пересекать проезжую часть дороги, не спешиваясь. На сегодняшний день такие таблички и светофоры устанавливаются в городах Бреста, в Пинске и в Барановичах. К примеру, такие таблички уже установлены на регулируемых пешеходных переходах в городе Бресте по улице Московской и проспекту Машерова вблизи остановочных пунктов общественного транспорта МОПРа и Зеленая. В городе Пинске по улице Первомайская 117А напротив магазина Санта и по улице Брестская 159В. В городе Барановичи по улице Комсомольской 31 и улице Тельмана 24. Также в рамках подготовки учреждения образования к новому учебному году начались работы по совершенствованию дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения в местах подвоза учащихся к учреждениям образования. Так, вблизи средней школы номер 13 города Бреста начались работы по обустройству площадок для посадки и высадки учащихся. Данные площадки выделены специальной дорожной разметкой и в скором времени будут обозначены соответствующими дорожными знаками, запрещающими длительную стоянку транспортных средств в пределах указанной площадок. Сделано это для того, чтобы родители, которые приводят своих детей в школу, не занимали полосу для движения, создавая помехи для других участников дорожного движения, а учащиеся ожидали родителей в безопасном месте на тротуаре. По инициативе Брестского горосполкома и по согласованию с ГАИУВД Брестского облсполкома СТИМ разработал и нанес специальную дорожную разметку для туристического маршрутного ориентирования. Этот экспериментальный проект призван сделать навигацию по городу более приятной и удобной. Для реализации этой задачи применялись передовые технологии. Знаки наносились на проезжую часть с помощью дорожного принтера «Стимограф» с использованием холодного пластика структурным способом. Такое решение обеспечивает высокую износостойкость и отличную видимость разметки в любых погодных условиях. Нанесенные на асфальт указатели помогают гостям и туристам Бреста легко ориентироваться в городской среде. Они четко показывают направление движения к самым знаковым местам и достопримечательности, делая прогулки и поездки более комфортными.
1: Это действительно очень удобно и очень интересно. Насим, наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Напоминаю, что сегодня о дорожной ситуации в Бресте и области рассказывал инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИУВД Брестского облсполкома Денис Громик. Вечернее шоу на Радио Брест продолжается. Оставайтесь с нами. Скоро услышимся.
3: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
6: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: А вот так! И это десятка.
8: А вот так?
7: И уже 14.
9: А если так, уже 14 и 4.
8: Так это рыба.
9: Нет, это альфа.
10: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Каждый новый форум регионов Беларуси и России показывает динамику развития и позволяет оперативно решать актуальные вопросы. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый, передает Белта. Михаил Русый обозначил направление. В каждом форуме есть динамизм. Самое главное в экономике – количество торговых контрактов, заработная плата, новые виды продукции, импортозамещение, договоры между регионами как наиболее короткий путь успешного сотрудничества. По ранее заключенным между регионами Беларуси и России контрактам построено немало объектов, которые позволили создать рабочие места, обеспечить стабильную зарплату, поступление в бюджет, рост волового регионального продукта. Мошенники выманили у пожилой брещанки 29 тысяч рублей под предлогом перерасчета трудового стажа, сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. В московское РУВД Бреста обратилась 72-летняя горожанка. Выяснилось, что она ответила на звонок в мессенджере. Незнакомец представился работником соцслужбы. Под предлогом перерасчета трудового стажа и подтверждения полученной информации убедил брещанку продиктовать код из СМС-сообщения. Позже женщине позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником департамента финансовых расследований. Он убедил доверчивую пенсионерку задекларировать хранящиеся у нее в иностранной валюте сбережения. Ей следовало собрать всю наличность и отвезти в столицу, там оставить в оговоренном месте. Кроме того, мошенники убедили женщину взять кредит 30 тысяч рублей и оставить в определенной локации. Возбуждено уголовное дело.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 28 июня в рамках марафона молодежи и студенчества в городском парке Бреста состоится открытый киберспортивный турнир. Геймеры и поклонники компьютерного спорта смогут продемонстрировать свои навыки в неформальной обстановке на свежем воздухе. Открыта предварительная регистрация участников. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Если за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Да и не за рулем, собственно, тоже. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, становитесь нашими дорожными корреспондентами и пишите эту информацию нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Кстати, данный Viber в следующем часе понадобится вам еще по одной причине. Да все потому, что следующий час обещает быть душевным, теплым и интерактивным. Это будет час приветов и поздравлений. Думайте, кого с чем хотите поздравить. Обязательно с 6 до 7 вечера все озвучу. В этом часе из полезной информации расскажу, как перестать винить себя за прошлые ошибки. Ну а в разряде «Ну и новостей» узнаем, что будет, если простоять на ногах 5 лет. Об этом не только, более подробно в самое ближайшее время, а вот в музыкальном эфире, то есть здесь совсем скоро Марк Ронсон и Бруно Марс и Uptown Funk. Чуть пораньше Darling и Don't You Remember. Прекрасная Ava Max, Kill It Queen, буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай.
7: Шеринг.
5: Чатинг.
7: Стриминг.
5: Скроллинг.
7: Киссинг.
5: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
10: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Иногда после напряженного рабочего дня мы говорим: «Боже мой, я же весь день был на ногах». А весь день-то ладно, а вот уже герой нашей следующей «Ну и новости» на ногах. 5 лет. Да, Даулат Гириджи Махарадж, я молодец, я произнес, монах-аскет из Индии, не садился и не ложился вот уже 5 лет. Мужчина дал обет провести в стоящем положении целых 12 лет, так что он не прошел даже половину своего сложного духовного пути. Даулат принадлежит к определенной религиозной группе, которые считают, что подобное суровое испытание очищает душу человека и помогает ему приблизиться к божеству Шиве. Чтобы хоть как-то обеспечивать себе отдых во время многолетнего обеда, монахи используют специальные ремни, подвесные качели и различные опоры. Несмотря на то, что добровольцы ухаживают за ногами Даулата, обрабатывая их целебными мазями, от постоянной нагрузки они, конечно же, почернели и опухли ужасно. Недаром врачи предупреждают об опасности подобной духовной практики. Длительное стояние на ногах нарушает кровообращение, вызывает застой крови в нижних конечностях и может привести к опасным заболеваниям, включая даже тромбоз. Но нам, думаю, не грозит, потому что мы все-таки имеем свойство и присесть, и прилечь, и самое главное — отдохнуть. Да и вечер, белорусским словом, кажется, спрыяем для этого. Ну что ж, оставайтесь с нами. В середине часа прогноз погоды. Я же далее расскажу, как перестать винить себя за прошлые ошибки. Так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
9: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 26 на наших эфирных. Есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Внимание, город Брест. ДТП на спуске с Варшавского моста к улице 28 июля. Спасибо большое, Сергей. Остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении маршрутов. Вот знакомая ситуация. Вы просыпаетесь ночью и вспоминаете, как сказали глупость на совещании аж целых 5 лет назад. Или как не так поступили, там, допустим, с партнером. Самобичевание не исправит прошлое, но может разрушить настоящее. Психологи предлагают интересный метод переписывания воспоминаний. Это не отрицать ошибку, а изменить ее смысл. Вместо «вот я не прав, я дурак», скажите «я был неопытным, я сделал выводы». Это не вранье себе, а смена ракурса. Есть такое упражнение, называется «Письмо себе прошлому». Нужно написать письмо тому себе, который ошибся. Не с обвинениями, а с пониманием. Да и сделал то, что мог в той ситуации. Спасибо тебе за опыт. Прочитайте данное письмо вслух, и можно его сжечь. Это ритуальное завершение. Если оно касается другого человека, лучше написать ему такое мысленное письмо. Ну, конечно же, не отправлять и извиниться, и простить таким образом самого себя. Когда это все-таки не работает, ну, если это вина затяжки, поступок, измена, предательство не дает покоя годами, самопомощь тут, конечно, уже не поможет. Тут нужно к психотерапевту. Но вот бытовые ошибки, не туда пошел, не то сказал, переписываются за 2-3 недели. Нужно начать с одного воспоминания, которое мучает вас, и переписать его с поддержкой, а не с осуждением. Через месяц вы почувствуете легкость и сможете использовать прошлый опыт как ресурс, а не как груз.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
8: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ Банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
9: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.

0: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик провел важные переговоры с президентом всемирно известной китайской корпорации «Медеа». Это транснациональная компания, которая специализируется на производстве высококлассной бытовой техники, в том числе холодильного оборудования. Уже давно является стратегическим партнером Брестской области. Встреча прошла в Минске на базе управляющей компании. В центре внимания были вопросы развития двустороннего сотрудничества. Стороны детально обсудили новые совместные проекты. Города Брестской области заключат новое соглашение по братимству на 13-м форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома. Делегацию первого региона на форуме возглавит председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Насыщенная программа в том числе предусматривает подписание двухсторонних документов. В частности, намечено заключить соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах между Брестским облисполкомом и правительство Московской области. Согласует план мероприятий по взаимодействию на 2026-2028 годы Брестский облисполком и администрация Астраханской области. Новые побратимские соглашения также закрепят Брест, Баранович и Пинск. Кроме того, запланировано подписание целого пакета документов с участием Брестского областного совета депутатов, рассказали в пресс-службе. Павел Брилевский теперь начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области. Нового руководителя коллективу представили министр по налогам и сборам Республики Беларусь Дмитрий Кийко и первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. Павел Брилевский – уроженец Гродненщины, окончил Академию МВД, Белорусский государственный экономический университет и Академию управления при президенте. С 2009 года начал трудовой путь в налоговых органах с должности инспектора во Фрунзенском районе Минска. Имеет опыт работы на Брещине. В 2019-2022 годах занимал должность заместителя начальника инспекции, начальника управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. В Брестской области началась жатва. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В области выборочно приступили к уборке озимого ячменя. Первыми в уборочную кампанию вступили аграрии Открытого акционерного общества «Молодая гвардия» в Брестском районе. Всего под эту культуру в области отведено порядка 34 тысяч гектаров. Посевные площади озимого ячменя к прошлому году увеличены на 10%, рассказал первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Рудь. Сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Уборочная кампания в Брестской области началась на неделю раньше, чем в прошлом году. В Брестской области парк техники к уборочной кампании пополнят около 100 новых комбайнов. В этом году в жатве будут участвовать 1320 зерноуборочных комбайнов. Закупили 90 новых, в ближайшее время ожидаем еще 10. Дополнительно будут задействованы 7 зерносушильных комплексов, строительство которых начали в прошлом году, рассказал начальник отдела механизации, охраны труда, транспортной и пожарной безопасности облсельхозпрода Юрий Белозеров. В Брестской области насчитывается 358 зерносушильных комплексов и 160 отдельно стоящих сушилок. Завтра состоится республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов городов республики. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам, связанных с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие в приемах граждан примут также сотрудники прокуратуры. График профсоюзного правового приема граждан в Брестской области размещен на сайте областного объединения профсоюзов. На Брещине продолжаются мероприятия марафона молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Сегодня молодые люди присоединились к республиканской акции «Народная зарядка». Кроме этого, в Брестском районе состоялся сплав на байдарках по реке Лесной. В Лунинецком районе прошла трудовая акция «Чистый город». Для молодежи Пружанского района провели мастер-класс «Один день в профессии». Завтра в Барановичах пройдет молодежная акция «Вместе за красивый город» в Пинске «Экодвиж». А в Ганцевичском районе состоится встреча молодежи с успешными молодыми специалистами Ганцевичского лесхоза. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375 29 232 44 44.
1: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27, в Пинске ночью 12-14, днем 27-29, в Бресте ночью от 13 до 15, днем от 28 до 30.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В 18.12 на эфирных, а это значит что? Что в свои права и свою силу вступает в самый душевный, самый теплый интерактивный час. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович, и здесь я нахожусь, чтобы ваши прекрасные, замечательные сообщения звучали в нашем эфире. Все это случится, если вы воспользуетесь для отправки нашими эфирными контактами. Внимание, наш Вайбер 3990011, код оператора 33, и СМС-портал 9900. Есть первое сообщение, вот в прошлом часе уже было прислано от Светланы, не переживайте, у нас все сохраняется, мы все обязательно озвучиваем, ничего без внимания не оставляем. И это сообщение звучит для Геннадия, у которого прекрасный золотой юбилей сегодня, а вот какое сообщение ему отправляют. Поздравляем с юбилеем самого замечательного и любимого мужа и папу Пешко Геннадия из города Столина. 50 лет, отличный возраст, желает крепкого здоровья, радостных моментов и чтобы каждый день приносил побольше счастья. Так, что у нас дальше? Есть приветик. Здравствуйте. Передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Родной, как бы далеко мы сейчас не были друг от друга, я постоянно думаю о тебе, безумно скучаю по тебе и с нетерпением жду нашей встречи. Люблю, целую, крепко обнимаю. Итак, первое сообщение прозвучали, координаты я назвал, час приветов и поздравлений все-таки состоится. Так что пишите, не стесняйтесь, буду рад все озвучить. Что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Джейсон Деруло и Want Want Me. Чуть пораньше Антон Бай, Poker Face. Dennis First и Sweet Child of Mine буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-186-76.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Время обновлений в золотой мечте.

0: акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе». Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclivo Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclivo. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.26 на эфирных. Давайте озвучивать сообщения. Они уже заждались, чтобы прозвучать в нашем эфире. Передаю огромный привет мужу Сергею Смирнову. Хочу сказать ему спасибо за маленькую принцессу Еву, которая появилась у нас совсем недавно. И поздравить всех с прекрасным летом. Хочу поздравить своего мужа Сахарова Колю с 25-летием. Мы тебя очень любим, твои Люда и Саша. Юлия написала: «Передаю большой, прям большими буквами, большой привет моей сестренке Анечке. Я очень люблю тебя, моя золотая». И подпись: «Твоя маленькая влезинка-юляшка». Ну что ж, пишите, не стесняйтесь. Вот в таком настроении предлагаю продолжить наш прекрасный, замечательный час приветов и поздравлений, для чего напоминаю наши эфирные контакты: Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 25-30 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью 13-15, днем 28-30.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Машенька Краймбрери только что на наших волнах с музыкальной композицией «Давай не ждать». Вы знаете, я с ней согласен. Давайте не ждать, давайте отправлять лучшие сообщения к нам в эфир, дабы они прозвучали, обязательно порадовали тех, кому они были адресованы. Времени осталось совсем-совсем немножечко, потому что следующий выход с приветами и поздравлениями уже будет заключительным. И случится он буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. А пока давайте подумаем, кого хотим с чем поздравить. Может быть, кто-то приобрел что-нибудь совсем-совсем долгожданное или может быть, как раз-таки завершил ремонт. Лет, кстати, да, это пора ремонтов. Это как раз-таки то самое свободное время, которое многие посвящают обустройству своего уютного гнездышка. Так что по поводу ремонта тоже можно поздравлять. Ну или какие-нибудь советы подавать, если тоже. Все через эфир проходит. Обязательно мы озвучиваем любые приветы и поздравления. Так что не стесняйтесь. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900 ждут здесь ваших сообщений.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Обязательно доброе утро будет, но это будет уже завтра, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас завершение часа приветов и поздравлений. Кстати, приветов уже нет, но есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. 18.42, вот о чем он нас предупреждает. ДТП на спуске с моста напротив ОМА в сторону границы. Спасибо вам большое, Сергей. Ну что ж, и всем дорожным корреспондентам за то, что сегодня участвовали в этой рубрике. Огромное спасибо за актуальную информацию с дорог город Бреста и не только. Также огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в части приветов и поздравлений. Ну и вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Ну что ж, желаю вам только прекрасного, приятного, уютного вечера, несмотря на жару. Ну и, кстати, напоминаю, сегодня на календаре у нас среда. Это что? Середина, азимут, экватор, рабочей недели, парочка дней рабочих и уже выходные совсем-совсем не с горами. Это тоже немаловажно радостный фактор. Прекрасного вечера, замечательного завтрашнего дня. Ну а с вами все это время был я, Алексей Рихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. К форуму регионов Беларуси и России по сложившейся традиции пройдет выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли. В этот раз местом ее проведения выбрана площадка

0: Минского международного выставочного центра «Белэкспо». В составе белорусской экспозиции крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства, частные производители и специализированные производства. Гости на стендах выставки увидят знаменитое мороженое из Кобрина, бобруйские зефиры, йогурты, полюбившиеся многим намазки и мясные пасты из Бреста, известную кондитерскую продукцию из Гомельской области, сгущенку и сладости, мясомолочную продукцию, текстиль и галантерею, товары для детей. В Брестском государственном университете имени Пушкина сегодня провели для студентов ярмарку вакансий в рамках проекта «Учись и работай». На мероприятие заявились 35 нанимателей, которые предложили молодым людям около 280 вакансий. Например, к ярмарке присоединились учреждения образования Бреста и ближайших районов, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», предприятие «Санта Ритейл», «Брестское пиво и напитки», гостиница «Веста», туристический комплекс «Брест-Интурист», транспортная инспекция и инспекции по налогам и сборам и другие организации. На данный момент законодательно предоставлено более 140 должностей, на которые могут быть приняты студенты после второго или третьего курса. Проект «Учись и работай» направлен на раннее вхождение молодых людей в профессию, освоение практических навыков на конкретном рабочем месте по своей специальности.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. До начала 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске 22 дня. Белта знакомит с интересными моментами в истории фестиваля. Так, специальный приз деятелям культуры на «Славянском базаре» появился в 2005 году. Специальную награду создал минский скульптор Владимир Слободчиков. По его воспоминаниям, в тот год к нему обратились с просьбой разработать варианты эскиза. Его идея основана на образе женщины-музы с венком из васильков в руках, один из символов Беларуси. На ней развивающаяся накидка, которая имитирует крылья и создает ощущение полета. Касаясь одной ногой земного шара, фигура девушки парит. Ее опоясывает лента с надписью «Через искусство к миру и взаимопониманию». На галоконцерте глава государства первую награду вручил народному артисту СССР, композитору Андрею Петрову. И последнее. Судоходство в районе моста на бульваре Шевченко в Бресте временно ограничено в связи с проведением работ по реконструкции моста, информирует филиал мостоотряд номер 58 Брест. Судовой ход перекрыт по 30 июня. На время проведения работ установят баржу с металлическим пролетным строением и фиксирующими тросами. Владельцев маломерных судов и байдарочников просят учитывать это ограничение. С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра на четверг 25 червня. Пришел час дейнишать. Гороскоп на завтра вельми добрый для вырашения финансовых пытаний и наогул для проведения своей линии во усім, что вы лечите потребным. Это выдатный день для ожитявления любых задум, якія потребуют рашучести, кемлевости и энергичности. Усё тое, за что вы давно не вырашаліся узяться, лепш ожитявить менавіта тепер. Одиная але зорки будут схилять вас до резкости и каляности, что богато конфликтами. Каб позбегнуть бессенсовной конфронтации, поспробуйте трымать себе у руках. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен проведе день у отповедности с правилом «Коли ворох не сдается, с ним не церемонятся», а «Коли вороха няма, его варто было бы придумать». Иншими словами, Овен будет настроен на войну, пожадана маленькую и переможную. Проблема только у тем, что завтра маленькая война, задуманная Овеном, вельми навод может стать великой, и не факт, что переможной. Дык, может, и не варто ее починать. Завтра Тельца може немало здивлять той факт, что по каким-нибудь пытанні люди мают пункт гледжання інше от его власного. Ничим, окромя як упартостью растлумашить такие поводины, Тельц не зможе. Однако он широ поспробует убачить рациональное зерне у плане своих оппонентов. Однако наурад гэта атрымается, и Тельцу застанется только упарто стоять на своим. Зато и такая вось упартость може выдатно допомагши Тельцу у досягненні своих мэтов. Завтра близняты будут дейнішаць с подвоенной энергией и рашучастью. Быть можа, великими организаторскими талентами яны блескать не будут, тым не меньше завтра у близнят есть усе шансы подштурхнуть людей на какие-нибудь корыстные и важные справы. При этом близняты могут ставиться до справу с залишней серьезностью, а их подшуття гумору будет видовочно не на вышине. Ну и добра, серьезность так само часом бывает потребна. Завтра упэўненасць у сабе і сваіх сілах можа літаральна перапаўняць рака. Гэта пачуццё здольна дасягнуць такіх велізарных памераў, што не выключана, што раку захочацца праявіць высакароднасць, аказаўшы камусьці заступніцтва і падтрымку. Вось толькі паддаючыся высакародным парывам, не варта разлічваць на зваротную падзяку. Яе можа і не быць. Завтра сярод усіх іншых справ на першым месцы ў льва будуць стаяць пытанні актыўнага правядзення часу ў коле блізкіх людзей. Гэтыя думкі будуць выцясняць усе астатнія справы і клопаты. Самае лепшае, што можна зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта рэальна знайсці час для таго, каб арганізаваць мерапрыемства з якім-небудзь спартыўным ухілам, пабегаць, пацешыцца ці зрабіць пікнік на прыродзе. Завтра дзева рызыкуе 7 разоў адрэзаць, перш чым успомніць пра тое, што наогул і адмяраць перад гэтым не перашкаджала б. Зоркі будуць схіляць яе дзейнічаць рашуча і хутка, прычым хутка настолькі, што абдумаць як след сітуацыю дзева папросту не паспее. Адсюль просты савет, перш чым залазіць у нейкую справу, дзеве карысна будзе палічыць да 10 і падумаць, і з чыстым сумленнем адкласці яе ў бок. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.

Радио Брест.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Max.Line.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-27-77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 10-12, днем 25-27. В Пинске ночью 12-14, днем 27-29. В Бресте ночью от 13 до 15. Днем от 28 до 30.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.